0: Реклама.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
2: «Додо».
1: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Успех.
4: Флагманский пикап «Джак Т9». Теперь в новой версии «Урбан». Многорычажная подвеска, 8-ступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. «Джак Т9» уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
5: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской «Прайм».
6: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО «ЦПЛ».
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
8: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: максимум. Новое. Прямо сейчас. Death Cab for Cutie. Riptides.
1: В 2023 году вокалист Бен Гиббард расстался со своей супругой Рэйчел, примерно в то же время, пока его группа гастролировала по миру. Ему приходилось прилагать нечеловеческие усилия, чтобы держать себя в руках и каждый день выходить на сцену, исполняя для фанатов их любимые песни. Позднее он рассказал, что для того, чтобы справиться с болью, ему пришлось прибегнуть к эмоциональной изоляции от окружающего мира. Он предложил для описания своей внутренней травмы метафору башни. Ее видно издалека, но вместе с тем она заключена внутри какой-то более масштабной структуры, и к ней так просто не подобраться. Так грядущий 11-й альбом Death Cab for Cutie и получил свое название I Built You a Tower, или «Я построил тебе башню». Неудивительно, что ее сквозной темой стала та буря эмоций, бушевавшая в душе Бена все это время. И первый сингл Riptides не стал исключением. Вот что о нем говорит автор.
2: Эта песня о том, каково преодолевать некие личные проблемы в то время, когда мир вокруг нас переживает трагедии и потери в необразимо больших масштабах, и о том, как эти два элемента переплетаются друг с другом в нашем сознании.
1: Послушать пластинку «I Built You a Tower» целиком мы сможем 5 июня. Ну а пока что ловите композицию «Riptides» на радио «Максимум».

sick of the hobo.

0: Доброе утро, друзья.
1: Здорово.
0: В эфире утреннее шоу на Радио Максимум.
1: Юху, шоу в лосинах.
0: Шоу у вас там в лосинах, это так называется. Погода хорошая. В Москве плюс 16, ясно. Понятно, слабый дождь с 15.00 до 20, но на то он и слабый, что не стоит его бояться. На всякий случай перехватите с собой чепчик какой-нибудь.
1: Понятно.
0: Понятно. Что еще понятно? Понятно, что в этой студии двое. Один из них эксперт в области стиля 90-х, зовут его Дмитрий Шумацкий.
1: Я собираюсь вести свадьбу.
0: Так,
1: 10 мая.
0: В стиле 90-х?
1: Да, она в стиле 90-х. Вчера я ездил подбирать себе костюм, как костюм ведущего, потому что надо соответствовать стилю.
0: Так.
1: И вдруг мы со специалистом, которая подбирает костюмы, вспомнили про группу Carmen.
0: Это Сан-Франциско.
1: Причем про подтанцовку. А там шир штаны.
0: Carmen, это хорошо.
1: Так, овалы бьются.
0: Но, я тебя предупреждаю, обязательно должна быть прическа, как у Лемаха. Вот
1: будет.
0: Вот выбрита, наверх поставлена.
1: Будет, сделаем. Вот
0: тем более, у тебя сейчас волосы позволяют сделать из себя фрика такого.
1: В общем, как говорится, интересно будет посмотреть фотографии.
0: Ну и, наконец-таки, в твоем, как говорится, хореографическом пуле появится новое движение. Который вот эти.
1: Это
0: вот,
1: да,
0: а
1: да,
0: вот
1: да.
0: Этот мальчик, который туда-сюда.
1: Это фронтальный
0: рукает.
1: Египет, это называется.
0: Ну, именно
1: не
0: так.
1: Боковой.
0: Именно он.
1: А Чаки-бой в баню собрался такой.
0: Да, решил, пора помыться, побриться, душевно раскрепотиться. Причем я иду в баню один, и это довольно странно. Знаешь, обычно в баню с друзьями, пацаны вошли в баню, то все, 5-10.
1: Там подсядут.
0: Ну, или вдвоем, например, с кем-то в баню. Но это как в ресторан ходить одному, да? Вот ты хочешь ходить в ресторан?
1: Это дешево, говорят.
0: Это дешево и сердито, да. Типа ты пришел такой, чтобы вкусно поесть, ни с кем не делиться. Не знаю, короче, посмотрим. Смотрим, что из этого выйдет. Завтра вернусь из бани, расскажу, как это было. А сейчас расскажу, что нас ждет в утреннем шоу сегодня.
1: Ну, новость будет.
0: Ну, этот вопрос будет. Вот, а факт с рамкой будет. Темы две раскатаем.
1: Гостя встретим в студии.
0: Что вам еще надо?
1: Музыки.
0: Но музыка тоже будет кайфовая. Врубайся, страна. Бон Джови. Ghost. Fallout Boy. Avril Lavigne. Группа Fort Minor, прямо сейчас финские горячие, ну сейчас уже не такие горячие парни, да Расмус. Круто, мощно, громко, все вместе понеслось.

0: группа Fort Minor, Believe Me.
1: Верю.
0: Верьте, друзья, охотно. Что помимо Майка Шинода, между прочим, в этом проекте участвовало еще энное количество людей, имена и фамилии которых никто не знает. Но вы не переживайте,
1: но
0: друзья.
1: Но там инструментов, ты слышишь, сколько? Там перкуссия одна, во-первых.
0: А еще там дамы. То есть, в принципе, можно было инструменты-то и не менять.
1: Естественно. Значит, соответственно, я предлагаю сейчас потихонечку навострить свои ушки, преисполниться максимального внимания, потому как будем рассказывать сейчас, например, новости, я так понимаю, от меня, да?
0: Так ты так и скажи, что ты что
1: мы сейчас ее будем
0: собираешь рассказывать. Я-то и забыл.
1: Сейчас будем его объявлять громогласно.
0: Что у нас она на кону. Я уже думал, мы все уходим в этот самый. Вот это факт. Ну погнали.
2: Новость на радио Максимум.
1: Значит, уважаемые товарищи, да. Для тех, кому особо негде жить, и у них не так много денег, и сейчас же, ну, все в панике, что
0: практически все.
1: Квартира в Москве там от 800 тысяч в месяц, соответственно, стоит. Обратите внимание на возможность снимать только балкон.
0: Квартира в Москве от 800 тысяч в месяц.
1: Да. Балкон можно снять отдельно. В частности, в одном из объявлений, например, предлагается лоджия в Одинцово.
0: Ну.
1: Всего-навсего жалкие... 13 тысяч рублей.
0: То есть лоджия — это имеется прям балкон, на котором можно,
1: да,
0: жить.
1: Он небольшой, но там есть шкафчик, розетки, холодильничек и чайник. Из минусов, понятное дело, что в квартире кроме вас будут проживать еще люди. Вы будете совместно использовать санузел, конечно же.
0: Давай так, из минусов самое главное — это минус на улице. Температура.
1: Так, а балкончик-то утепленный. Плюс снимать можно на лето, понимаешь? Можно миксоваться, понимаешь? Можно, например, вот таких балконов понаснимать себе по всей стране и колесить.
0: Балконный,
1: да?
0: Тур.
1: Балконный тур, причем долго там задержится нельзя. Что называется, с корабля на балкон сразу же.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
1: Аврил Лавин поет нам про рок-н-ролл. 7:19 утра, друзья. Готовы ли вы к рок-н-роллу?
2: Слушай, ну, судя по всему, да. Тем более, что ощущается приближение все-таки праздничных дней. И настроение растет. И температура сегодня в Москве будет 26, а говорят, что и до 30 подтянется.
1: Да.
2: Короче, будоражит все абсолютно. И к чему бы на этом пике эмоций не решиться и не сыграть с нами в игру «Вот это факт».
1: Давайте, дорогие друзья, приобщимся к этому прекрасному делу. «Вот это факт» — это игра, которая и коварна, и хороша, и приятна, и больна. Но самое главное, что после нее у вас останется легкое послевкусие победы, плюс рамка для автомобиля в номер.
2: Ну, это если все пойдет как надо, конечно же. Поэтому если
1: все сложится,
2: есть
1: да.
2: Желание поучаствовать в этой игре, то обязательно отправляйте нам заявочку, пока еще мобильный интернет, например, в Москве. В Москве области работает на номер в Макс, куда сейчас скажет специально обученный мужик.
1: Послушайте, пожалуйста.
0: Пишите на номер 8-926-007-103-7. Реклама.
3: Звук — это музыкальный сервис.

0: Prime.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» ОГРН 1117-764-6894-0. Город Москва.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, уголь древесный 365 дней, 30 литров, 2,5 килограмма, 299 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
5: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
7: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
6: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
7: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
8: Телеканал ЧЕ представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая в 22.00 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
9: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-90.

0: Шуманский.
1: Тейлор Мамсен, она же The Pretty Reckless фронтмен или фронтвумен, так, наверное, лучше, but for I am deaf. А мы в 7.30 обычно любим побаловаться вот фактом.
0: Вот это факт. На радио Максимум.
2: Читаю сейчас переписку с Виктором, который сейчас будет с нами играть.
1: Так.
2: Тут интересно, от него сообщение от 15 апреля. Здорово, вчера ездил в Новые Кресты. Запустить запустили, а на мой вопрос, как отсюда выйти без пропуска, ответили только через 2 года.
1: Сейчас узнаю. Витя, привет.
2: Ты в порядке?
3: Да, приветствую. Доброе утро. Да, конечно.
1: Это тот самый Витя, которому надо выйти.
2: Слушай, а почему оттуда, вот, да, из Крестов такая связь хорошая?
3: Там у них жесткая система пропусков, там трехуровневая. Чтобы туда зайти, тебя как бы пропускают. А обратно уже все, надо ждать, пока оформят пропуск, как бы. Но у них там свое чувство юмора.
2: Ты в качестве кого туда заходил-то хоть?
3: А, получается, медицинского сотрудника.
2: А, медицинского сотрудника.
1: Проверял. Сели здоровы. Ну, да.
2: Но ты правильно зашел?
3: Утро в хату.
1: Ладно, друзья, утро в хату.
2: Это девиз утреннего шоу.
1: Рамка. Куда там ее?
2: Рамка.
1: Рамка в хату. Не получилось придумать рифму на эту историю. Играем. Вот факт. 3 факта, 2 настоящих. 1 придуманный. Тебе нужно догадаться, какой факт мы придумали сегодня. Сегодня мы отмечаем день.
2: Ну, радио, это понятно.
1: День радио.
2: Всех, кстати, с днем радио, друзья
1: мои. Всех с днем радио, причем радио Максимум.
2: Да, но играть мы сегодня будем в честь Дня Пароля.
1: Да что ж такое-то?
2: На день радио отметим еще более 1, подробно. 1, 2, 3, 4. Значит, давайте сейчас будет 3 факта о паролях, так или иначе, это штука, которой мы все пользуемся, потому что как только появились первые сайты с возможностью идентификации, там сразу появились возможности введения этого самого пароля. В основном будет все, конечно, про вот это вот дело. Ну что, 3 факта, погнали.
1: Погнали.
2: Итак, самый популярный пароль в мире ever — это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1: Так.
2: Далее, 26% пользователей никогда не меняют пароли.
1: Угу.
2: И, наконец, 3-й факт. Первый в мире пароль — это было неприличное слово.
1: Угу. Интересно, какое?
2: Могу сейчас решить тебе судьбу, да? Утреннего шоу. Зато, значит, было.
1: А может, и Виктор ее решит. Вить, как думаешь, какой из 3 фактов неправильный?
3: Ну, мне кажется, это точно 3-й неправильный, потому что 1-й, ну, это действительно так и есть. Я знаю, что у многих как бы оп, от 1 до 9, и в этом промежуточке где-то заканчивается.
1: Скажи, что у тебя у самого такой же.
3: Плюс-минус, да.
2: У меня, кстати, для роутера такой.
1: Плюс-минус 2 цифры. Так, хорошо.
3: Вот. Со 2-м я тоже согласен, потому что я сам никогда не меняю пароль, у меня везде одинаковый, чтобы его не забыть.
1: То есть ты вот один из тех, кто в 26% входит. А то, что неприличное слово было паролем, ты сомневаешься?
3: Мне кажется, да. Это да, точно нет.
1: Да.
2: А у тебя есть такой пароль?
1: Жалко этого добряка.
2: Виктор 80 и дальше какая-то цифра.
3: Ты пошел.
2: Есть,
1: да,
2: такой?
1: Пошел тот. Ничего я тебе не скажу.
2: Ну ладно.
1: Вертухай проклятый.
2: Окей.
1: Так, ну чего, давайте расскажем Виктору правду. Зря он, что ли, старался.
2: Действительно, вот это креатива не хватает людям. И мне в частности, потому что у меня у самого есть пароль от роутера домашнего 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1: Да.
2: Подключайтесь, подсоединяйтесь.
1: Приезжайте в гости.
2: Приезжайте, приходите в мой дом. Мои двери открыты. Значит, дальше. 26% никогда не меняют пароли. Зато 2% пользователей каждый день.
1: Каждый день меняют пароли. Ну, это какой-то ОКР, скорее всего.
2: Да, а по поводу первого пароля, вообще первые, в принципе, шифровки были обнаружены в Египте, и это до нашей эры, и там скорее про живот.
1: Я тебе скажу больше, там до сих пор все зашифровано, никто не может понять, что они имели в виду.
2: Что
1: друзья,
2: вообще
1: давайте поздравим Виктора.
2: Ура!
3: Ура!
1: День радио. Человек выиграл рамку для автомобиля номера, а это значит, что она автоматически становится платиновой. Мы тебя поздравляем, Виктор, с победой, с праздником. Давай-ка финальный вопрос.
2: Финальный вопрос. Сколько прописных озаглавных букв, цифр и других знаков должен содержать по-настоящему хороший пароль?
1: Надежный пароль.
3: Хороший пароль должен содержать количество максимум.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Радио Максимум представляет специальная неделя «Мастер на все группы». Серия рассказов о музыкантах, которые проявили себя в 2 или более знаменитых коллективах. Ты узнаешь, какой Оззи Осборн превращал вчерашних школьников в настоящих легенд хард-рока. Где можно услышать Джека Уайта в качестве барабанщика? Кто из культовых музыкантов играет в одном коллективе с Джонни Деппом? И многие другие истории о рок-звездах с самыми насыщенными трудовыми книжками. Слушай специальную неделю «Мастер на все группы» с 11 по 17 мая на радио «Максимум». Реклама.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Гринчак и Шуманский.
1: Это были Ghost Lacrima. Мы переходим к нашему любимому автовопросу.
2: Автовопрос.
0: Автовопрос на радио «Максимум».
3: Читаю статью со статистикой. Апрель побил рекорды по продаже легковых именно автомобилей.
1: То есть не только Rolls-Royce, как мы говорили на этой неделе, но еще и легковые автомобили.
3: Да, причем и рынок вторички тоже сильно оживился. Это несмотря на несколько негативных факторов, таких как ограниченная покупательская способность и довольно высокие цены, но почему-то в апреле продажи подскочили. Естественно, поскольку слушателей у нас очень много, очень удобно к ним обращаться с вопросами, касающимися статистики. Да, во-первых, если среди вас те, кто тоже в апреле что-то прикупил, а самое главное, с чем это может быть связано? Почему именно апрель 26 года?
1: DVD, например.
3: Да, что это за такой странный период? Знаешь, бывает иногда у человека вспышка спонтанной покупательской способности, когда все, беру. Вообще ничем не объяснимо совершенно.
1: Может быть, это богатый апрель, так, ну, так называется, знаешь,
3: БА, так называемый.
1: БА, богатый апрель, когда нужно тратить.
3: Ну и бедный май.
1: Последние деньги, да. Друзья, напишите 8926-007-1037. Вас также?
3: И с чем связано,
1: в апреле, с чем связано?
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Чак и Шуманский.
1: Знаешь, есть муха дрозофила, а это гитарные запилы группы AC/DC в эфире. У нас автовопрос, который касался вашей покупательской способности в апреле. Поговорю, что вы скупили все легковые автомобили, дорогие друзья.
2: Да, авторынок закончил апрель 26 года.
1: Авторынок закончился.
2: На положительной ноте. Так. Продажи машин превзошли ожидания аналитиков и дилеров.
1: Ну общем, все, кажется, началось.
2: Скупка, непонятно. Давай читать, почему это могло быть. Значит, Павел... Во-первых, желаю там добрейшего утра.
1: Спасибо,
2: Павел. Он в апреле ничего не покупал. Но свою машинку основательно отремонтировал. В планах пересесть на электричку, но уже думаю в следующем году, потому что, в отличие от статистики, у меня не очень богатый апрель.
1: Слушай, ну электричка — это удобно. Ты сел на станции и доехал, куда тебе нужно, да? Никаких проблем. Заменили жене старенький Suzuki 08G.V.
2: Года выпуска.
1: Года выпуска, простите. Так и пишите, года выпуска, а то ГВ. Может, грудной вскармливаем. На новую электричку. Что такое, липецкой сборки. Было хорошее предложение по цене. Решили не тянуть. Тоже, да, на электричку?
2: Да, я, кстати, вот когда был в Калининграде недавно на музыкальном конкурсе.
1: На электричке ездил?
2: Да, меня там подвозили на электрокаре непосредственно. Я подумал, насколько же идеально соразмерна Калининградская область и возможность дальности пробега электрокара. Вот это
1: то, что нужно, да?
2: Идеально. Идеально. Ты везде доезжаешь на ней, и у тебя еще остается. И вот для таких территорий это прям супер решение.
1: Ну, то есть, я тебе придумал пенсию. Переезжаешь жить в Калининград, берешь себе электричку и катаешься там туда-сюда.
2: Why not? Купил BMW из США в апреле. Курс хороший. Вот и объяснение, пожалуйста, от Артема подъехало.
1: Все, отлично. А Саша пишет, он пишет, что да просто конец свет скоро. Надо успеть потратить все, чтобы не было обидно. Аминь.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Уведомления. Цифровая платформа «Радио Максимум». Заряжена, чтобы заряжать. Реклама.
1: Андрюха, готовь шампур. Мужики, мы едем в «Глобус». Голень куриная в маринаде в ассортименте за 37,99 за 100 грамм берем в кулинарии «Глобус». Еще овощи для гриля, крылышки в маринаде. Вообще все берем для шашлыка и гриля с доставкой в «Глобус». ООО «Гиперглобус». ОГРН 104-779-687-64-89. Щелково. Пролетарский проспект, 18.
2: И раз, и два. Ну, нет. Как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути. Более 100 тысяч новых авто на «Автоспот». Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении «Автоспот».
3: На плюс.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: утро доброе, ребята, всем привет от Чака и Шиманского.
1: Здорово.
0: Плюс 17 в Москве, ясно, слабый дождь, возможен с 15.00, но пока обещают лютую жаришку, плюс 27 днем.
1: Жалкие 2 балла на дорогах Москвы. Абсолютно как будто погрешность просто-напросто. Свободные дороги. Ну, понятно, что сейчас все равно поедут.
0: Может, тогда погнали реально куда-нибудь уже рванем?
1: Черту все. Нет, хочу тему.
0: Тему хочу. Ну, можем параллельно ее обсуждать. Я тоже
1: блин, студия хочу. В машине тоже прикольно. Свисают микрофоны.
0: Студия в машине, конечно. 2 маленьких микрофончика и такая тарелочка барабанная. Чтобы они...
1: Прикольно. Когда... Какую бы мы тему обсуждали? Следующую тему мы обсуждали бы. Она произрастает из Сингапура. Там недавно в отношении французского подростка-студента
0: так.
1: возбудили уголовное дело.
0: Да что вы говорите?
1: В чем суть? Он купил себе сок в специальном автомате вендинговом. Mm-hmm. И там же дополнительно трубочки к этому соку выдаются.
0: Ну.
1: Он облизал трубочку
0: так.
1: и запихнул ее обратно в автомат.
0: Ну не сволочь ли растет?
1: Все. Значит, уедет, походу, он на зону. Либо штраф большой заплатит. Там
0: какой
1: суровые законы.
0: Жесткий с утра.
1: А я при чем здесь? Все тут четко.
0: А где это, во Франции?
1: Нет, это в Сингапуре. Там законы очень жесткие.
0: Не, ну там, конечно, вот так лишний раз лучше ничего не облизывать.
1: На срок до 2 лет его ждет.
0: Там, давай так, там кармическая тюрьма, она так называется.
1: Типа того.
0: То есть тебя никуда не сажают, но тебе плохо.
1: Но можно предположить, что он просто не умел пользоваться этим аппаратом. И тема сегодня в честь как раз таких людей. А как она называется?
0: Так.
1: Вы сначала разругали фильм за мыльную графику, а потом только поняли, что забыли надеть 3D-очки. Два часа пытались заставить московскую карточку «Тройка» сработать в метро Новосибирска.
0: Так.
1: А может быть, вы до вчерашнего дня не знали, что утюг нужно еще и подключать к розетке, чтобы он гладил.
0: Так это же получается тема про людей, у которых руки не с того места растут.
1: Которые не умеют чем-то пользоваться.
0: Рукожорики, давай так их называть. Окей, подходит. Рассказывать, какие абсурдные казусы с вами происходили за неумение чем-либо пользоваться. 8-9-2-6-0-7-103-7. Надеюсь, вы уже научились пользоваться мессенджером Макс. Ну или помните, как писать нам сообщение в группу «Радио Максимум ВКонтакте». Пишите, Шура, пишите. Они золотые, как говорил Остап Бендер. А мы будем слушать музыку. В этом часе для вас Папа Роуч и Мьюз, Рамштайн и Гарбидж, Роял Блад, Лимп Бизкит, The Offspring, Blur прямо сейчас.

0: Волчак и Шуманский.
1: «Огни большого города» от группы «Скорпионы» в эфире утреннего шоу на радио «Максим». А вы сегодня нам рассказываете абсурдные казусы, которые с вами происходили из-за неумения пользоваться чем-то. И вот Иван пишет: «Безуспешно пытался включить новый смартфон, пока приятель не сказал, что там нету аккумулятора».
2: Ну что ты будешь делать? Сейчас не поймешь, сейчас они же везде вшиты.
1: Объясни мне, как это так, это нету аккумулятора?
2: Видимо, смартфончик старый был очень. Там еще, помнишь, менять их можно было раньше.
1: Ну если только так.
2: Вадим, когда работал на спасательной службе, получил в свое распоряжение хитрый прибор.
1: Так.
2: Начальник вызвал, говорит: «Ну, Вадик, ты тут единственный с кандидатской степенью».
1: Ты тут единственный с прибором, да?
2: Да, осваивай, говорит, прибор и вручил мне газовый хроматограф портативный. А это такая штука, которая определяет состав газовой смеси довольно точно.
1: Так.
2: Но проблема в том, что этой всему истории нужно учиться.
1: Ну, понятное дело, как пользоваться газовым хроматографом.
2: А мне дали ящик, говорит, стоимостью в миллион. Инструкция, время до завтра. Кандидатская степень, кстати, у меня не по физике и не по химии.
1: По истории.
2: А по истории. Считаю, что достижением было уже то, что я его не сломал на следующих же учениях спасателей, запятая. Даже получил какие-то результаты измерений. За точность их, правда, до сих пор ручаться не могу. Но...
1: Ну, страшно, когда тебе в руки дают что-то, что стоит миллион.
2: Так главное, что и ты единственный, на кого вся надежда. Вот где еще. Ужас-то весь.
1: Черт побери. Огромные какие-то сообщения.
2: Ну вот короткое.
1: Нет, астрологи предсказали неделю сообщений.
2: Количество букв сообщений. Да, кстати, поперло.
1: Увеличилось вдвое. Давай
2: короткое. Игорь пишет: «Не знав, как включить Т9 на Смонтенгоне».
1: Наш человек. Доброе утро.
2: Нажимай-ка на ПК.
1: Да. Ребята, 8926-007-1037. Ждем ваши классные истории про абсурдные казусы, которые с вами происходили. За неумение пользоваться чем-либо. Мессенджер Макс.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: группа Him and Joy and Sorrow.
1: Утреннее шоу Чак и Шуманский.
2: Группа Him Enjoy the Silence, ну, скажешь.
0: Нет, друзья, это другая песня. Всегда считал, что ты с техникой на «ты». Да, Шуманский? Было у тебя такое?
2: Ну, пару раз был, да. Ну, вот, не
0: Павел,
2: больше.
0: Павел тоже так считал, в целом всегда так и было. Но тут недавно он приобрел видеомагнитофон. Я почему-то прочитал, потом зачем в 26-м году видеомагнитофон. Потом смотрю, нет, видеодомофон, оказывается, от небезызвестного китайского производителя. И проклял все. Такой долгой нервной установки у меня еще никогда не было. Но в итоге с матами, проклятиями на японском языке, точнее китайском, и немного танцами с бубном, я сначала вызвал дождь, а потом все зарабатывало как надо. Сложно, конечно же, общаться с техникой, особенно если она, если инструкция на китайском языке. Согласись. По наитию очень тяжело понять, что к чему.
2: Я пытаюсь вспомнить какой-нибудь прибор, с которым у меня возникли проблемы при его использовании.
0: И это?
2: И это не техника.
0: Не те... Хорошо.
2: Признание в прямом эфире.
0: Я тебе понял. Впервые в жизни купил себе очки с поляризацией. Сел в машину ВАЗ-2114. На протяжении 60 километров, пока ехал домой, не мог понять, почему бортовой компьютер перестал работать. Чуть не разбил экран с психо, а потом полез в бардачок, наклонил голову на 90 градусов, и, о чудо, озрел. Или прозрел, лучше сказать. Оказывается, все работает, просто я деревня. А что, есть такие очки, которые, да, надеваешь, и ты не видишь электроприборы?
2: Первый раз слышу о таком. Какие-то... До чего техника дошла. Кстати, про очки.
0: Максим, пришли фотку через очки. Мы
2: про очки, кстати. Я тебя, Чак, предупреждаю, пока нас с тобой наш так. руководитель
0: не слышит?
2: Андрей Андреев не слышит, руководитель радиостанции «Максим». Так. Он замечен с очками, которые записывают видео.
0: Да ты что? Угу.
2: Последний раз. Он думает, что не видны эти маленькие объективчики по бокам.
0: А, да.
2: Так что теперь следи.
0: Слушай,
2: за базаром.
0: Я тебе могу сказать, нам на радио видео не страшно.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
3: Начните утро воскресенья с шанса исполнить мечты с лотереей «Мечталион». В праздничном тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
4: ВГЛ 2Т, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
5: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
4: ООО «Умный ритейл», Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8-28, ОГРН 117-78-46-16-02. Зона и точное время доставки, уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
6: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер «Черри Тига 9» с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан «Ариза 8» с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
4: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформлении автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Ставкар. Успех.
8: Лента поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах «Лента».
9: Кроме ленты «Эконом», количество ленточек ограничено. Информация об организаторе, условиях и сроках поведения на сайте lenta.com.
10: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
4: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка «Яндекс Плюс». 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах «Яндекса». Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
11: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
12: не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте bilg.ru.
13: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
14: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
15: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
16: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
17: Пятерочка выручает!
16: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
18: Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
19: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
20: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Шуфик и Шуманский.
1: The Offspring, looking out for number one. Немножко отвлечемся от абсурдных казусов, которые с вами происходили во время того, как вы чем-то неправильно пользовались. И послушаем шновости.
0: Шновость на радио Максимум.
2: Прогуливаясь по паркам столицы, можно увидеть настоящее чудо.
1: Да.
2: Белки.
1: Чудо природы.
2: Я видел их и в Сокольническом парке, и в парке Покровская-Стрешнева.
1: Повсеместно. И в Царицыно они прыгают.
2: Царицыно
1: и...
2: тоже, да. Но мало кто знает, что у них там своя
1: атмосфера,
2: жизнь.
1: Да.
2: Они же там и детство в этих парках проводят.
1: Да.
2: И в частности, сейчас очень специфический период в жизни белок. Они заводят бельчат.
1: Да.
2: И начинается... сезон белкопада.
1: Белкопада?
2: В чем суть? Эти бельчата могут выпасть из гнезд и оказаться на земле, потому что они там жестко не зафиксированы, никаким образом не пристегнуты.
1: Так.
2: Специалисты просят ни в коем случае не забирать этих животных домой без необходимости, да и вообще не забирать. В случае, если очевидно, что бельчонок травмирован, тогда его, конечно, нужно не вернуть матери, а сразу в травмпункт специально.
1: Доктору Айболит.
2: В зооклинику отнести. Ага. Да. Со всей ответственностью просят подходить к этому вопросу. Это вам не милая игрушка, это все-таки живое существо.
1: Это белка.
2: Белка. Верните матери, если увидели, что что-то случилось, конечно же.
1: Слушай, ну, спасибо большое за прекрасную уж новость. Если белочка падает, что с ней нужно делать?
2: Ее надо поймать.
1: Правильно, но не словить.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». 500 литров бензина. Один профессиональный смокер для барбекю-вечеринок на свежем воздухе. 175 латте на кокосовом. Нет, это не сгенерированный нейросетью список продуктов. Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые «Радио Максимум» подарит тебе по случаю своего юбилея. Каждое утро слушай шоу Чака и Шуманского, лови специальный аудиосигнал и получи шанс стать обладателем ценного приза. Каждую неделю новый победитель. И так до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум». Реклама.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-577-99.
5: All right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: Чак и Шуманский.
1: Про Blood Boiler Maker. Кстати, скоро лето. Бойлер, надеюсь, все подключили уже, когда будет горячее водоснабжение
2: отключать. Кстати, скоро Ух!
1: Да, я буду ездить к тебе мыться. За много лет брака, это не про нас, это про Игоря, так и не научился пользоваться женой. К сожалению, где инструкция, где гарантия от производителя, почему нельзя вернуть через 15 дней, как убавить звук. Игорь с таким остервенением каждый раз рассказывает о тяготах своего брака. Ну, мне кажется, он еще до сих пор женат.
2: Я придумал. Нужна не инструкция пользования женой, так, а кнопка перезагрузки. Сброс всего, и она становится тем человеком, с которым вы когда-то начинали встречаться.
1: Я думаю, «Сбрось маму с поезда» такой был.
2: Был фильм, да.
1: А как сбросить все? Ну, представляешь, что столько всего было вложено,
2: да,
1: это все по новой.
2: Да, но и все плохое стирается. То есть все впечатления удаляются, и вы снова...
1: Рассказываете свои одни и те же байки,
2: да,
1: про то, как вы...
2: Плюс, она не обременена вот теми напрягами, которые вы уже успели ей принести в течение жизни.
1: Ты про детей?
2: А также всякого рода ваши плохие поведения. Это все запоминается, понимаешь?
1: Да. Если было можно удалить память, да, у некоторых людей, чтобы они не помнили тех плохих вещей, которых ты им сделал.
2: Да. Это, кстати, в искусстве и культуре обыграно.
1: По глупости, конечно.
2: Обыграно, да, во всяких вечных сияниях чистого разума.
1: Да. Но там все плохо закончилось, насколько я помню.
2: А вот это вам результат вмешательства.
1: Там Джим Керри был такой грустный. Честно говоря, этот фильм не хочется пересматривать от слова совсем, чтобы не портить себе настроение.
2: Хочется, наоборот, чего-нибудь энергичного, классного.
1: Ну, например, про энергичное. Светодиодная лампа подойдет?
2: Всегда любил их.
1: Лента, Антон пишет. У меня как-то перегорело, решил сам поменять блок управления. Думал, сэкономили, по итоге замкнуло так, что пришлось вызывать мастера и Маргариту, менять часть проводки и предохранителей в квартире. Мне кажется, все, что касается электричества, лучше самим не трогать. Вот мы сейчас сидим в студии, у нас тут каждая вторая лампочка мигает. Думаете, нас это не бесит? Нас это очень сильно бесит, но мы
2: бесимся.
1: Но мы бесимся, но ждем прихода специалистов.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Фест возвращается. С 28 по 30 августа московская площадка «Арма» объединит музыку от самых ярких и знаковых групп России с фирменными блюдами от самых талантливых поваров и грильменов. Три дня вкуса, три дня рок-н-ролльного драйва, три дня веселья и общения. Билеты на фест уже в продаже. В неделю с 20 по 26 апреля первые покупатели смогут заполучить их по специальной цене. Не упусти свой шанс и следи за эфиром «Радио Максимум». Первые подробности фестиваля уже совсем скоро. Мобильное приложение «Радио Максимум». Твой музыкальный безлимит. Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
1: Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в «Глобус».
2: Отборное мясо, шашлык, колбаски берем в мясном цехе «Глобус».
1: А еще курицу, рыбу, креветки, овощи, горячие лепешки из тандыра. Вообще все! Берем все для шашлыка и гриля с доставкой в «Глобус». О, «Гиперглобус». ОГРН 104-777-687-64-89. Щелково, Пролетарский проспект, 18.
3: Это

0: «Минстрой» утверждает, вы можете любоваться рекой не 5 минут, а сколько душе угодно. Только не пропустите старт продаж на острове в Москве. Видовые квартиры с окнами во всю реку. «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. ОГРН 111-774-668-9840. Город Москва. Сервис 2G с от ООО 2G. ОГРН 104-540-192-9847. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
2: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. ОГРН 127-39-244-741.
3: Level Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Level Южно-Портовая. Цены на квартиры снижены. Подробности на level.ru. Застройщик ОСЗ, АПД, проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.
4: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Всем добрейшего.
1: Здорово.
0: Утро. Чака и Шиманского. Утреннее шоу на радио Максимум продолжается. Плюс 21 градус в столице. Сегодня ожидается настоящая жаришка. До плюс 27 прогресс воздуха. Но завтра, кстати, на 12 градусов холоднее. Что ж такое-то? Никак нам не везет с нормальной погодой, чтобы она, точнее, уже устаканилась.
1: Пробочки в Москве. 4 балла. Самая знатная у нас на МКАДе. Внешняя сторона от Новорязанского шоссе. Стоим четко до Щелковского. В Санкт-Петербурге торг 4-балльная. Ну а что вы хотели, так сказать? Живут мегаполисы своей жизнью, все тудым-сюдым. Единственное, знаешь, что...
0: Пятое-десятое.
1: Все-таки, вот я думаю, люди, у которых профессия связана с управлением машины, вот им дорогу, а мы все шныряемся у них под ногами со своим персональным автотранспортом, нас немножко нужно куда-нибудь в правый ряд. В левый.
0: Нас на дачу.
1: Средний.
0: Или в огород. Друзья, сегодня непростой день. Сегодня 7 мая. Именно 7 мая 1895 года Попов продемонстрировал первый радиоприемник. Старожилы помнят, как говорится. И, собственно говоря, с тех самых пор в этот день отмечается День радио. Мы вас всех, радиослушателей своих, радио Максимали, поздравляем с этим праздником. Кого, как не вас, нам поздравлять, ведь все это ради вас. Нас мы поздравляем с Дмитрием Николаевичем,
1: да.
0: Наших коллег всех, да?
1: Очень мы рады, что наша жизнь связана с этой индустрией.
0: Как так получилось, я сам не знаю. Но вот так вышло.
1: Многие говорят, что радио прям круче остальных средств коммуникации. Вот эта магия голоса без картинки, она позволяет включать воображение и представлять себе, что здесь вообще, черт возьми, происходит.
0: Вообще, сам себе принцип работы радио довольно интересен, если в него вдаваться. Так что давайте сегодня поговорим на тему того, почему радио круче, чем что бы то ни было.
1: Да и вообще, почему оно круто?
0: Почему вам нравится радио?
1: Да, почему вы его слушаете? Ведь действительно выбор огромный. Можно стриминговый музон слушать, самому себе программировать плейлист, как ты хочешь. Но тем не менее, аудитория радио огромная.
0: Почему вы выбрали именно радио? Мы не говорим сейчас про радио Максимум, это так понятно. Но поделитесь с нами, будьте любезны. 8926-007-1037. Напишите там мессенджер Макс. Ну или еще куда-нибудь, куда у вас есть возможность написать. А мы все это с огромным удовольствием почитаем. Праздничный плейлист мы сегодня приготовили для вас. Radiohead и Fallout Boy, 21 Pilots, Linkin Park, Rob Thomas, прямо сейчас Disturbed Shout.

0: Роб Томас, Lonely No More. Да, этот парень больше не одинок с тех самых пор, как он начал звучать на волнах Радио Максимум.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
2: А за что еще вы любите волны радио, в принципе, глобально? Говорим мы сегодня о празднике День радио, да, 7 мая. Вижу ваши поздравления многочисленные.
0: Спасибо, друзья, очень приятно.
2: Но все же, да, вот все же обоснуйте, почему мы любим радио.
0: Пожалуйста, да, Андрей, как телевизор в дорогу, в машину не возьмешь, а я люблю спорить с ведущими. Ну, о чем мы можем поспорить, да, с нашими дорогими радиослушателями? Только о лосинах, может быть, каких-то, я не знаю.
2: Может быть, о лосинах.
0: Которые не стоит надевать.
2: Но здесь нет, а здесь спорить
0: вес.
2: Бессмысленно.
0: Тут и так все понятно.
2: Да, тут понятно все. Игорь пишет, что радио, как воздух, последнее бесплатное удовольствие.
0: А я думаю, радио, как воздух, перед смертью не надышишься.
2: Но по поводу бесплатного здесь, знаете как, тоже. Вы же ведь помогаете нам,
0: согласен,
2: прослушивая, например, рекламные блоки. Они позволяют радиостанции существовать. Соответственно, это ваша плата своего рода за то, что мы работаем.
0: Тоже не поспоришь. Слушаем вам почти с утра до вечера. Заряжает с утра позитивом, поднимайте настроение. Казалось бы, да? Такого, вот здесь сидишь в студии, такого не чувствуется. Особого позитива и поднятого настроения, особенно глядя друг на друга.
2: Да, здесь у нас
0: друг
2: довольно...
0: на друга с утра.
2: Довольно камерная обстановка.
0: Довольно мерзкие рожи, прямо вам скажу. Ну, а как-то, когда не видно, да, вроде как бы и хорошо.
2: Так вот пусть будет не видно. Продолжаем.
0: 8-926-007-1037. Пишите там в мессенджер. Макс, почему вам нравится радио?
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Гринчак и Шуманский.
1: Linkin Park, Burning in the Sky, 9:20 утра. Вот за что можно любить радио. Там можно послушать Linkin Park.
2: Например. А главное, с сюрпризом.
1: Да, да. Ты, не, возможно, не эту песню ты хотел услышать, но сыграла
2: а слушаешь
1: именно
2: эту.
1: Она.
2: А главное, слушаешь такое. А нет, тоже нормально, в принципе, нравится. За что любите радио вы? Сегодня обсуждаем в честь Дня радио. Уточка доброго, Чака Шуманский, с днем радио вас.
1: Спасибо. Вас тоже.
2: Под радио можно делать все, что угодно. И готовить, подтанцовывая, слушая чудесные голоса ведущих. О ком это? И работать, слушая любимые треки.
1: Да, многие пишут, что работать под радио самое то. Руки заняты, глаза тоже. А вот уши, они свободные. Вывод, музыка и радио. Пам-пам, все просто.
2: Помню первое удивление свое, когда нам с тобой, Чак, писали сообщение, что оперируют под радио максимум.
1: Да.
2: Думаю, ребята, там все в порядке. Сколько вообще,
1: надеюсь. Сколько лишилось ног под наши с тобой веселые истории.
2: Но сколько и наоборот приобрело. Где-то убывает, где-то прибывает.
1: Мне нравится радио максимум, потому что у ведущих бархатные голоса и офигенное чувство юмора.
2: Многие с вами не согласны, дорогие.
1: С вами не но в этом-то конфликте и кроется вся прелесть. Согласен же ты? Или не согласен?
2: Я вот думаю, может, конфликт породить какой или
1: слушай,
2: подождать.
1: Мы сколько раз с тобой пытались породить конфликт? Ну, вот, знаешь, каждый раз на тебя смотрю, ну, хочется прибить. Ну, ведь мне же с тобой еще работать.
2: Работать. Давай, знаешь что, примирительную рекламу, чтобы у всех было хорошо.
1: Ну, ты вот ты знаешь, чем людям испортить настроение.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
6: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
7: Умный ритейл. Москва, Баклай 6, строение 3, помещение 8-28. Угран 118-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении Самокат 6+.
8: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: В утреннем шоу на радио «Максимум» «Ладный трек». Придумай строчку и стань соавтором песни Чака и Шуманского. Лучшие фразы войдут в трек, который прозвучит в эфире радио «Максимум», а их авторы получат денежные призы. Весенний прогрев на «Максимум». Подробности на «Максимум.ру». Спонсор АО «АвтоВАЗ». Мечтаешь обновить авто? Новые модели «Лада» – идеальное решение. Сейчас действуют специальные предложения на весь модельный ряд. Подробности у официальных дилеров и на «Лада.ру».
9: 12+. Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, решетка Giardino Club 65 на 33 на 6,5 сантиметров 449 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.
11: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
12: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: 7 мая в 10:00 в рубрике «Макси Бизнес» утреннего шоу на радио «Максимум». Ирина Акопян, заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «А7». Вместе с Чаком и Шуманским они обсудят мировые финансовые системы. Спонсор ООО «А7», созданная ПАО «Банк ПСБ». «А7» – российская система международных расчетов. Скорость, надежность и собственная сеть более чем в 100 странах. С «А7» ваш бизнес не знает границ.
10: 12+. Телеканал «Че» представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая в 22.00 на «Че» для лиц старше 16 лет.
13: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Чак и Шуманский.
1: Это был Joe, The End of the Beginning, точнее без The, просто End of the Beginning. Благодаря, кстати, Радио Максу мы научились, ну, более-менее плюс-минус туда-сюда английскому языку. Yes?
2: Yes, of course. English, it's very easy. Вот русский язык.
1: Русский — это не easy,
2: друзья. Благодаря вам.
1: Да, представляешь, работать на радио русскоязычным, говорить на русском языке, это ребята, непросто. Спросите пишет, любого иностранца.
2: Пишет Константин Михайлович Кусков.
1: Что говорит Константин Михайлович Кусков?
2: Доброе утро и отменного эфира.
1: Спасибо.
2: Радио помогает настроиться на нужный лад, когда надо уже взять себя за воротник и дописать, наконец, научно-фантастический роман.
1: О чем интересного? Может быть.
2: Вообще, да, как будто все написано в этом направлении. Есть,
1: наверное,
2: такое ощущение.
1: Какой-то, скорее всего, случился апокалипсис. Я, знаешь, вот за что радио люблю? Потому что, когда ничего не останется, да, интернет отключат, как это происходит, мы уже видим, радио все равно будет работать. Вспомни любой постапокалиптический фильм про зомби. Там нету никого с интернетами, там никто не звонит по телефону.
2: Или
1: звонит,
2: слышит,
1: как ты любишь говорить. Да, если меня кто-то слышит, и люди общаются. И
2: у нас есть
1: с помощью
2: вакцина.
1: Радиоволн. Да, да, и еще раз.
2: У нас есть вакцина, у нас есть реклама.
1: Потому что... Да что ж ты своей рекламой это заладил. Ребята, остановите уже кто-нибудь Шуманского.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Радио Максимум представляет. Специальная неделя. Мастер на все группы. Серия рассказов о музыкантах, которые проявили себя в двух или более знаменитых коллективах. Ты узнаешь, как Оззи Осборн превращал вчерашних школьников в настоящих легенд хард-рока. Где можно услышать Джека Уайта в качестве барабанщика. Кто из культовых музыкантов играет в одном коллективе с Джонни Деппом. И многие другие истории о рок-звездах с самыми насыщенными трудовыми книжками. Слушай специальную неделю «Мастер на все группы» с 11 по 17 мая на радио «Максимум». Реклама.
3: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
5: Пятерочка выручает!
4: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-577-79. С первой ноты. Ты знаешь, это... Максимум.

0: Собчак и Шуманский.
1: 21 Pilots. Уже, мне кажется, я не представляю Радио Максимум без этой группы и их песен, особенно именно этой.
2: Да, у нас, кстати, есть такие группы, знаешь, как фирменный продукт. Вот и где еще 21 Pilots можно, в принципе, в таком объеме услышать?
1: Ну, еще 21 Pilots куда ни шло, можно услышать и на
2: вот Ghost, например.
1: Радиостанции. Ghost вряд ли, Queens of the Stone Age точно, не Bad Religion, тю-тю, как говорится. Поэтому, ребят, слушайте Радио Максимум, будет вам счастье. Начал слушать радио 5 лет назад, пишет Илюха, и втянулся, знаешь. Вы не представляете, какую роль играете в жизни многих людей. Всю неделю утром поднимаете настроение – раз. А кого-то вы вытаскиваете из депрессии – два. А кого-то в нее вгоняем. Бывают и такие люди. Спасибо вам и всей команде «Максимум» за ваш труд. Разбогатею, женюсь и позову вас вести мою свадьбу. С дынем радио.
2: Ты быстрее, мы стареем.
1: Ты быстрее. Не, ну конкурсы будут те же самые.
2: Привет, всю жизнь с радио. В молодости тащилась от Кости Михайлова, записывала его выходы на кассету.
1: Чего?
2: Потом слушала.
1: Ночью под одеялом, да?
2: Прошла кастинг на информационное радио читать новости.
1: Молодец.
2: Хотела сама открыть радио в небольшом городе, но в итоге в своей профессии. Вас обожаю, люблю всем сердцем. Процветания вам. Долголетие. Юлия, Санкт-Петербург. Вот, кстати, в Санкт-Петербурге такая тоже публика отзывчивая невероятно. Всему Питеру привет огромный.
1: Всему Питеру огромный привет. Александр пишет, плохие, да, комментарии тоже же должны быть, согласен?
2: Обязательно, критика требуется.
1: Человек пишет, добавьте новой музыки, одно и то же, гоняйте по кругу.
3: Нет! Не вот это.
1: Ладно, Александр рубит и любит радио, потому что радио, мое радио.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Собчак и Шуманский.
1: H-Blocks The Power в эфире 9.47. Сегодня отмечаем День радио вместе с Радио Максимум и нашими потрясающими, самыми дорогими, самыми прекрасными, самыми любимыми радиослушателями. Сейчас расплачусь. В одном журнале, пишет Игорь, приводили исследования, результаты которого доказали, что диджей, работающий в тандеме, как мы с тобой, более стрессоустойчив и менее подвержен перепаду настроения. Теперь вопрос. Ведущий вечернего шоу всегда был таким?
2: Он так долго работал в тандеме, что он переработал в тандеме, и его начали раздражать все его соведущие в какой-то момент.
1: Ну, тем более работать с взрослым человеком в тандеме не сахар, прямо скажем.
2: Конечно,
1: у него уже свои устоявшиеся принципы, авторитеты. Он ненавидит самокатчика. Вот как я, например, с Костей в тандеме работал, если он меня петушарингом называет.
2: Работа с Костей похожа на фильм «1+1», где темнокожий парень вызвался помогать
1: инвалиду.
2: И тот его просто подгнабливал на каждом шагу практически, понимаете? Но в конце они подружились. Так вот здесь подружиться невозможно.
1: У Кости этот фильм назывался просто бы «Один».
2: «Один», да.
1: Значит, тоже, кстати, Константин Михайлов и всех его многочисленных поклонников поздравляем с Днем радио, потому что ну, Костя, это то, вокруг чего построили радио, да? Как вышка стоит.
2: 100%
1: вокруг
2: совершенно.
1: Вокруг нее там наращивается город и что-то далее и тому подобное. Вот Константин Михайлов, то, вокруг кого все это строилось. Он придумал утреннее шоу, он придумал вечернее шоу.
2: Придумал розыгрыш по телефону.
1: Да,
2: он их открыл, он их и закрыл.
1: Он придумал телефоны.
2: Он придумал хит-парады.
1: Он придумал говорить без запинок.
2: Он придумал обучать радио. Кто будет? Кто последний? Он придумал
1: 5-4.
2: Косить под рок-н-ролльщика, не будучи
1: он
2: рок-н-ролльщиком.
1: Он придумал аудиокассеты.
2: Он придумал покупать машины, продавать машины.
1: Он придумал машину.
2: Да, машину.
1: В общем, короче, друзья, еще раз всех с праздником.
2: Он придумал ваши комментарии.
1: Он придумал
2: рекламу.
1: Он придумал и создал за 7 дней.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: мобильное приложение «Радио Максимум». Музыкальные онлайн-станции, подкасты, тематические плейлисты, программа об истории музыки – все это в паре кликов от тебя. Доступно в App Store и Google Play. Включай и включайся. Реклама.
1: Окей, каждый день с выгодой. Свинина охлажденная, окорок без кости, 259,99 за килограмм. С 7 по 13 мая. Окей. Подробности на OkMarket.ru.
2: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38-38.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Шуфик и Шуманский. На правах рекламы.
1: Ну что, дорогие друзья, продолжается утреннее шоу на Радио Максимум. И прямо сейчас, внезапно, в день радио «Макси Бизнес», наша любимая рубрика про то, как обращаться с деньгами.
2: Да, ну и в частности, не просто обращаться, а бережно обращаться.
1: Желательно.
2: Да, деньги любят, чтобы к ним относились соответствующе, правильно? И вообще, давай немножко подраздуем тему, пошире ее сделаем. Окунемся в мировые финансовые системы.
1: Надо начинать с базы, с фундамента.
2: Да, конечно. Сами мы вряд ли потянем.
1: Не потянем.
2: На подмогу пришла Ирина Акопян, заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «А7». Привет, Ирина.
3: Доброе утро, дорогие друзья. С днем радио, кстати, всем.
2: Спасибо!
1: Спасибо большое.
2: Да, сегодня все вместе празднуем. Такой праздничный у нас сегодня разговор состоится.
1: Праздничные финансы.
2: Да.
1: Есть такое выражение вообще, в принципе, в этой жизни.
2: Но мы долго не привыкли топтаться у входа.
1: Давай,
2: сразу
1: да.
2: Пускаемся, да, в пучину. Сегодня выйдем чуть более образованными все вместе отсюда. Какие главные тренды мировой финансовой системы кажутся самыми важными за последние годы?
3: Мы столкнулись в последние годы с колоссальными переменами, но, на мой взгляд, смогли сделать большой шаг вперед. И здесь можно выделить ключевые тренды. Ну, первое – это многополярность финансовой системы. Мир стал многополярным, mm-hmm. это и касается и финансовых систем тоже. Мы видим глобальную смену валютной парадигмы и устойчивый тренд на дедоларизацию. Например, если в 2022 году доля рубля в экспортной выручке составляла всего 15%, то в 2025 году она выросла до 53%. Второй тренд – это тренд на цифровизацию. Мир переходит к материальности в цифровой форме. Так называемый тренд на токенизацию реальных активов – эта тема сейчас очень актуальна. Суть проста. Вы берете понятный товар, например, там золото, нефть или недвижимость, и переносите его на блокчейн. И это решает две ключевые задачи. Первая – независимость. Блокчейн защищает от блокировок. И второе – это надежность. То есть вы владеете не каким-то воздухом, а реальной ценностью, которая защищена от внешних факторов. Третий тренд – это, наверное, алгоритмы. Раньше, чтобы выдать кредит или провести сделку, нужен был банковский сотрудник. А сегодня его заменяет код. И смарт-контракты и протоколы снимают вопрос скорости и объективности. Ну и на самом деле вот...
2: Это Web3, по-моему, называется.
3: Да. Ну и как следствие ликвидация человеческого фактора.
1: Угу. Мне кажется, люди, которые сейчас слышат, его заменяет кот, подумали, ничего себе, домашние животные теперь вместо банковских сотрудников будут заниматься кредитом. Так.
3: Ну и еще один достаточно важный тренд – это встроенные финансы. Финансовые услуги перестали быть отдельным продуктом, за которым нужно идти в банк. Они стали невидимой частью нашей с вами повседневной жизни. Mm-hmm. И теперь кредит на покупку можно получить прямо в интернет-магазине, страховку приобрести, например, на сайте авиакомпании, mm-hmm. когда вы покупаете авиабилет. А приложение для заказа такси автоматически списывает деньги за поездку с вашей карты и также незаметно распределяет их между водителем и самой платформой. Вот все это было немысливо еще 10-15 лет назад. А сегодня нам достаточно странно, если на сайте не встроен платеж и нужно там лезть в карман за банковской карточкой.
2: Не надо лезть в карман за банковской картой.
1: Если лезть в карман, то только свой собственный.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Собчак и Шуманский. На правах рекламы.
1: Макси-бизнес продолжается. Говорим про мировые финансовые системы, друзья. Но не стоит бояться, потому что сегодня нам про это разъясняет и рассказывает прекрасная девушка-специалист, заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО А7 Ирина Акопян. Доброе утро, Ирина. Здравствуй.
2: Доброе утро.
3: Сразу опять вопросом соответственно. Как сейчас выглядит внешний торговый оборот России и с какими странами торговля ведется активнее всего?
1: Так.
2: Ну, нужно сказать, что сейчас Россия обращена к глобальному югу и востоку. Mm-hmm. Так, например, Китай наш безусловный партнер номер один. Товарооборот с ним уже перешагнул исторические отметки. И что важно, более 90% расчетов здесь ушли в национальные валюты. Дальше это Индия и Турция. Здесь мы видим колоссальный рост. Индия стала ключевым узлом в энергетике и АПК, а Турция мощнейшим логистическим и финансовым хабом. Ну и также Африка и Латинская Америка. Мы в А7 не случайно в прошлом году открыли офисы в Нигерии и Зимбабве. Мы идем туда, где есть вот реальный торговый спрос. И посмотрите на цифры сейчас. Доля рубля в расчетах с Африкой выросла в разы. И этот тренд только набирает и будет набирать обороты.
3: Да, про хаб и Турцию. Вспомните аэропорт Стамбула, да? Толпы людей просто.
1: В другую сторону.
3: Как космопорт из фильма про какие-нибудь
1: путешествия. Интересно посмотреть на нигерийский офис А7, когда мы
3: сгоняем.
1: Сейчас
2: приезжайте.
3: Происходит. По поводу валюты, да, кстати, а как меняется соотношение разных валют в внешнеторговых расчетах с течением времени?
2: Ну, с 2022 года валютная структура внешнеторговых расчетов России претерпела радикальную трансформацию. Доля доллара и евро сократилась более чем в 4 раза и уступила место российскому рублю и китайскому юаню. Так, по итогам 2025 года доля рубля в расчетах за российский экспорт впервые в истории превысила 50%, а в 2026 году уже достигла 60%. И это означает, что рубль теперь основной инструмент платежа за наши товары в большинстве торговых операций. И совместная доля рубля и валют дружественных стран в экспортных расчетах достигла почти 86%. И в торговле с Китаем мы уже фактически перешли на модель рубль-юань.
3: Ну, вот так вот смотришь на рубль, такой думаешь, слушай, ну прям ух.
1: Крепчает. Рубль крепчает, и у меня даже спина выпрямилась.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Это музыка.

0: Волчак и Шуманский. На правах рекламы.
1: У нас сегодня идет серьезный разговор, дорогие друзья, про мировые финансовые системы. С нами сегодня Ирина Акопян. Ир, ну, вопрос довольно простой для тебя, наверное, а для меня и сложный. Про саму систему А7 расскажи, пожалуйста, что она из себя представляет, чем отличается от всех остальных.
2: А7 – это российская система международных расчетов, которая была основана в 2024 году банком ПСБ. Угу. На сегодняшний день клиентская база наша насчитывает свыше 10 тысяч участников внешнеэкономической деятельности. Собственная инфраструктура охватывает более 100 стран. И в 2025 году А7 заняла около 19% рынка внешнеторговых операций России. И почему же так произошло? Так. В то время как переводы через банки-корреспонденты растягиваются на недели, месяцы, часть платежей возвращается, часть зависает, иностранные банки отказывают в проведении операций с российским происхождением средств, мы используем маршруты, которые позволяют проводить транзакции всего за 4 часа. И вот недавно у нас был рекорд, платеж мы провели за 100 минут.
1: 4 часа — это одно утреннее шоу. Я же так считаю все. Так.
2: И здесь мы используем два ключевых инструмента. Это вексель и стейблкоин А7.5. Это сочетание дает нашим клиентам то, к чему они привыкли. То есть это скорость, надежность и уверенность в результате. И нужно сказать, что мы очень внимательно относимся к каждому конкретному случаю, к оформлению документов, готовим их непосредственно под каждый банк-получатель. И это очень важно, потому что, например, до 40% возвратов и задержек при платежах в Китае связаны именно с банальными ошибками в оформлении. Угу. А у нас же риски возвратов минимизированы.
3: Круто. Круто. А слушай, а что послужило вообще импульсом, в принципе, к созданию системы? Потому что система большая, мощная, и я так понимаю, что когда ты берешься за это, нужно прям точно понимать, что это сейчас нужно.
2: Мы создали компанию А7 специально под задачи российского бизнеса, который работает с зарубежными партнерами. Она создавалась как независимая от внешних воздействий платежная инфраструктура. Это площадка для, так скажем, оптимизации уже существующих процессов и ускорения и упрощения платежей. Эти перемены напрашивались достаточно давно. Внешние ограничения стали лишь триггером трансформации всей финансовой системы в целом. И скорость, надежность, прозрачность и доступность – это то, что сейчас требуется для трансграничных переводов, да, потому что в традиционной системе тоже не все операции проходили, так скажем, на ура, вот еще до сегодняшних ограничений, но потом мы увидели, как привычные финансовые маршруты превращаются в так называемую полосу препятствий, и стало очевидно, что глобальная перестройка системы необходима и неизбежна. И мы начали с того, что объединили глубокую юридическую экспертизу с новейшими технологиями, так как важно было найти инструменты, которые работают во всем мире и независимы от внешнего давления.
3: Вот, и теперь все, соответственно, работает, и очень удобненько все это дело получается.
1: Спасибо.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
4: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ 6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ 6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ 6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
6: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
5: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
6: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
7: Мечтаете о новом автомобиле или квартире? С лотереей «Мечталион» эта мечта может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Москвы. Покупайте билеты на почте на inlotto.ru и в магазинах партнеров.
8: ВГУПД, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мичпелеон. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация о организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inlotto.ru. 18+.
9: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
10: «Додо».
9: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Ставкар.
11: Успел.
12: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
15: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18+, на 1.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
16: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на суточно.ру.
17: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
18: 6+. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
19: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
20: Приводите в «Альфа-банк» всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
21: Телеканал «Че» представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашубчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая в 22.00 на «Че» для лиц старше 16 лет.
22: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». На правах рекламы.
1: И, конечно, Макси Бизнес в эфире. Сегодня говорим про мировые финансовые системы. С нами Ирина Акопян, заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО А7. Привет, Ира, еще раз тебе большое.
2: Доброе утро.
3: Да, ну и возвращаемся конкретно к системе международных расчетов А7. Расскажи, пожалуйста, как она помогает преодолевать внешние барьеры? Потому что мы сегодня именно о внешних барьерах говорили, по-моему, больше всего с точки зрения вот препятствий, да, для того, чтобы как раньше можно было эти расчеты производить.
2: Ну, принципиальное отличие нашего подхода в том, что мы не гоним платеж по стандартной корреспондентской цепочке. Если в классическом платеже участвуют банк-отправитель, банк-корреспондент, банк-получатель, то на последних двух этапах транзакции легко блокируются. Как из-за ошибок в документации, так и из-за страха вторичных санкций со стороны иностранных банков. Мы стараемся выстраивать платежные маршруты индивидуально под запрос бизнеса с подготовкой полного комплекта документов. Где-то выгоднее использовать вексель А7, где-то другие наши продукты, например, стейблкоин А7.5. Мы минимизируем риски отказов и блокировок платежей для бизнеса, используя собственную инфраструктуру.
3: А если говорить о регионах и странах конкретных, где вот, которые стали приоритетными для построения сети самой А7, и несмотря на то, что они приоритетные, были ли какие-нибудь сложности при выходе на эти рынки?
2: Ну, вопрос, на мой взгляд, не в сложностях, а в том, что на нее есть запрос во всем мире. Возьмем, например, Африку. Проблемы стран не связаны с какими-либо санкциями или ограничениями, это инфраструктурный больше вопрос. Товарооборот континента более триллиона долларов, но больше половины экономики теневая. На это влияет излишне жесткий западный комплаенс и контроль со стороны Франции. Ну, вот французский ЦБ по-прежнему имеет влияние на страны Африки. Это и валютные резервы, которые хранятся во Франции, и право вето в отношении денежной политики стран. Поэтому получается, что часть экономики находится под контролем европейской страны, а часть, в принципе, не имеет доступа к современной финансовой системе. И страны, понятно, обеспокоены вопросом финансового суверенитета. Так вот, как я уже сказала, мы открыли офисы в Нигерии и Зимбабве в 2025 году не случайно, так как в этих странах был реально большой запрос на независимую платежную инфраструктуру.
3: Ну, если есть запрос, значит, рано или поздно он будет удовлетворен. Хорошо, что теми, кто это сделал, являетесь вы.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Шуманский. На правах рекламы.
1: Продолжаем разговор о мировой финансовой системе. С нами сегодня Ирина Копян. Следующий вопрос от Дмитрия из Москвы, я так понимаю.
2: Здравствуйте. Во-первых, спасибо вам огромное за прекрасный выход. Слушайте, ну а давайте чуть-чуть вглубь самой системы А7. Как будто бы мы сейчас раскрыли часики, а там внутри механизм, да, шестереночки. И поговорим про эти шестереночки, а конкретнее про платежные инструменты, которые используются в системе.
3: Ну, А7 использует два ключевых инструмента. Это вексель и стейблкоин. Вексель регулируется Женевской конвенцией 1930 года. К ней присоединилось большинство стран Европы, Азии и Латинской Америки. В России вексельное обращение с 1997 года регулируется федеральным законом. Вексель фиксирует курс в момент покупки, что полностью снимает валютные риски бизнеса. При этом капитал не просто лежит, да, а активно работает. Доходность по нашим векселям составляет 10% годовых в валюте номинала, а комиссия за операцию всего 0,3% плюс НДС, причем среднерыночная ставка 2-4%. Среднее время перевода в Китай через А7 составляет 4 часа. Ну, как я говорила, что у нас есть и более рекордные показатели. Да. Про стейблкоин немного, да? Это первый в мире рублевый стейблкоин, который получил статус ЦФА. Он работает в независимом блокчейн-контуре, что делает транзакции мгновенными и полностью защищенными от какого-либо внешнего давления. Стейблкоин А7 опять обеспечен рублем один к одному и приносит доходность по формуле ключевая ставка минус 1%. И это крупнейший недолларовый стейблкоин, на который приходится 44% рынка, между прочим. Ну, необходимо сказать, что вексель и стейблкоин — это не альтернатива друг другу, это разные инструменты в одном арсенале, так как задача профессионального сообщества — дать бизнесу и клиентам выбор. Когда один канал, допустим, перестает работать, всегда должен быть другой, такой же быстрый, надежный и экономически оправданный.
2: Это вот как в организме, да. Важные органы, кроме сердца, кстати, парные. Вот два глаза, например, правильно же? Или два уха, чтобы слушать радио.
1: Как хорошо, что ты объяснил, Жуал. Теперь я понял.
2: Я же эксперт в области простого языка.
1: Нет, эксперт в области парных органов.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Собчак и Шуманский. На правах рекламы.
1: Ну что, дорогие друзья, сегодня мы с вами узнали очень много чего нового интересного про мировую финансовую систему, я бы сказал, мировые финансовые системы, благодаря Ирине Акопян. Но у нас есть еще парочка вопросов, да, Дмитрий?
2: Да, мы сегодня конкретизировались и заострили свое внимание конкретно на российской системе международных расчетов А7. И давай попробуем, значит, это мы говорили про объект, теперь про субъект надо поговорить, как юрист юристу, значит. Кому стоит обратить внимание на систему, какой аудитории она может быть особенно полезна?
3: Это финансовые директора, без сомнений, которые устали от неопределенности. Когда платеж висит неделями, а курс скачет, то рушится вся финансовая модель.
1: Да,
3: а мы, да, предлагаем им скорость, уверенность и фиксированную доходность. Также это собственники бизнеса, которые нацелены на новые рынки. Тем, кто активно выходит, например, в Китай, в Индию или Африку, нужны не просто переводы, а уже полноценная инфраструктура. И мы берем на себя все сложности с расчетами, документацией и особенностями национальных банковских систем. Ключевая миссия А7 – это упростить работу бизнеса и сделать ее предсказуемой. Но я хотела бы отметить, что вот мы очень много сегодня с вами говорим про бизнес, но А7 может быть полезна и для физических лиц тоже.
1: Так.
3: У нас есть финансовые супермаркеты А7 Финансы, с помощью которых можно оплатить, например, лечение или получить образование. Mm. Также в наших офисах можно обменять валюту по выгодному курсу. Сейчас открыто 11 офисов в Москве и в Краснодаре. Мы также недавно открыли офис. И в этом году планируется открытие представительств в большинстве городов миллионов.
1: Круто.
2: Ну, собственно, далеко ходить не надо. Я, например, просто набрал a7.ru. Здесь вся информация присутствует.
3: Да.
2: Сеть финансовых супермаркетов. Потому что...
1: Звучит круто.
2: Да, звучит сеть круто и звучит супер актуально, потому что, конечно, говоря о физических лицах, мы отбросим формальности. Это она с тобой, Чак, в принципе.
1: Нет, ты так с утра выходишь, ты куда? Да я финансовый супермаркет.
2: Супермаркет, надо зайти.
1: Савойский.
2: А пакет что не взял? Богатый, что ли?
1: Я погнал. Не, ну я уверен, что в каждом доме скоро будет финансовый супермаркет. Это было бы, конечно, очень круто.
2: Спасибо огромное.
1: Спасибо.
2: Ирина Акопян, заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО А7, у нас в гостях сегодня была. Знаешь, еще раз о супермаркете. У нас есть вот вечерний ведущий Костя Михайлов. Вот он сегодня придет вечером сюда.
1: Но тебя уже не застанет.
2: Тебя не застанет, да.
1: Мы тебя ему не отдадим.
2: И вопрос, зачем тогда все это? Зачем он тогда придет? Совершенно я не понимаю.
1: О чем он будет говорить людям? Про мировую финансовую систему он ничего не знает.
2: Но он будет продолжать поздравлять всех слушателей Радио Максимум. Конечно же, с Днем Радио.
1: С Днем Радио. Всех вас поздравляем, дорогие радиослушатели. Спасибо большое за внимание. Ира, спасибо тебе большое, что пришла. Приходи еще.
3: Спасибо большое, дорогие друзья. С праздником вас.
1: Спасибо, спасибо. Ну что, а мы с Дмитрием Николаевичем Шуманским прощаемся с вами до завтра.
2: Ну давайте так. Видишь, как праздник родийный проходит, а наша с тобой уверенная, стабильная, ежедневная утренняя работа должна продолжаться независимо от того, праздник на дворе или нет.
1: Всем спасибо. До завтра. Не проспите.
0: ООО А7. Российская система международных расчетов, созданная ПАО «Банк ПСБ». Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Это

0: это максимум. Два авиабилета в теплые края для незабываемого отпуска. Легкий и быстрый велосипед для городских улиц. 460 поездок на московском метро. Нет, это не отрывок из сочинения «Как я провел лето». Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые «Радио Максимум» подарит тебе по случаю своего юбилея. Каждое утро слушай шоу Чака и Шуманского, лови специальный аудиосигнал и получи шанс стать обладателем ценного приза. Каждую неделю новый победитель. И так до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум». Реклама.
1: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Первые корпуса уже сданы. Оцените преимущества проекта сами. Левел Южно-Портовая. Цены на квартиры снижены. Подробности на level.ru. Застройщик ОСЗ АПД. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.
2: Андрюха, готовь шампур. Мужики, мы едем в Глобус.
3: Да рада. Всего за 119,99 за 100 грамм. Берем в рыбном цехе Глобус. Еще маринованный рыбу, креветки. Вообще все берем для шашлыка и гриля с доставкой в Глобус.
4: ООО «Гиперглобус». ОГРН 104-779-687-64-89. Щелково. Пролетарский проспект, 18.
5: И раз. И два. Ну, нет. Как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
6: Более 100 тысяч новых авто на «Автоспот». Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении «Автоспот».
7: На плюс.
8: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%.
10: Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. ОГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». ОГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: У каждого есть мечта, которая ждет своего часа. Пусть она исполнится с лотереей «Мечталион». В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
2: ВГО «Патент», «Спортсоюз», «Алгоритм» номер 19, «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inloto.ru. 18+.
3: Звук – это музыкальный сервис.

0: бизнес прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
6: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
7: Квартиру сниму на Суточно.ру.
8: Телеканал ЧЕ представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашубчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая в 22.00 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
9: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Неделя с группой Jimmy Eat World на радио Максимум. Дружба поющего гитариста Джима Аткинса и барабанщика Зака Линда тянется уже более 40 лет. Они познакомились еще до поступления в школу, а сейчас являются живыми классиками поп-панка и эмо-музыки. Группу, в составе которой они этими классиками стали, ребята основали в 1993 году. К тому моменту они уже успели немного поиграть в разных школьных коллективах и теперь решили взяться за дело по-настоящему. Парни обзавелись парочкой сообщников, басистом Митчем Портером и Томом Линтоном, и принялись играть панкуху в местных клубах, параллельно накапливая материал для первого альбома. Все это они делали под вывеской «Jimmy Eat World». Любопытно, что в название угодил вовсе не тот Джимми, что основал группу. Источником вдохновения для музыкантов послужили младшие братья гитариста Тома Линтона – Джим и Эд. Они то и дело дрались друг с другом, и как раз Эд нарисовал Джима, пожирающего нашу планету. Так фраза «Джимми ест мир» и перекочевала из детского рисунка в название взрослой группы. А фотография пацанов украсила обложку первого альбома «Jimmy Eat World».
1: «Jimmy Eat World. I will steal you back».

0: Новое. Новое. Прямо сейчас. Кэсэбиан. Great Pretender.
1: В июле эта лестерская банда выпустит свой 9-й альбом. Несмотря на порядковый номер в дискографии, эта пластинка будет называться Act 3. Музыканты пока что никак не объяснили этот диссонанс в цифрах. Но что символично, грядущий альбом станет третьим, который группа выпустит без своего основателя и экс-вокалиста Тома Мейгана. Уже несколько лет у микрофона стоит гитарист и лидер Кэсэбиан Серджио Пиццорно, и как раз его основной инструмент будет доминировать в звучании релиза. Вот что он говорит об этом.
2: Гитара играет важнейшую роль в этом альбоме. Это уже наша 9-я запись. Мы прошли долгий путь. Как автор песен, я быстро устаю от однообразия. Так что я часто меняю свой вектор. Песня «Great Pretender» — как раз такой случай. У меня под рукой была гитара, и песня родилась минут за 10. Такое происходит редко, но когда все-таки происходит, это настоящее чудо.
1: Что же касается текста композиции, то здесь Серджио исследует тему синдрома самозванца. Но не с позиции человеческой слабости, а как признак того, что ты стоишь в шаге от чего-то большего и настоящего. Пиццорно говорит, что ему пришлось в кратчайшие сроки переучиваться на фронтмена. И несмотря на большой стресс, он рад этому. А жалеет лишь, что он не пережил подобный опыт, когда был лет на 20 моложе. Предлагаем вам послушать его задорную рефлексию о поиске себя. Прямо сейчас. На радио «Максимум».

0: максимум. Максимум Гриль Фест возвращается. С 28 по 30 августа московская площадка «Арма» объединит музыку от самых ярких и знаковых групп России с фирменными блюдами от самых талантливых поваров и грильменов. Три дня вкуса, три дня рок-н-ролльного драйва, три дня веселья и общения. Билеты на фест уже в продаже. В неделю с 20 по 26 апреля первые покупатели смогут заполучить их по специальной цене. Не упусти свой шанс и следи за эфиром «Радио Максимум». Первые подробности фестиваля уже совсем скоро.
1: Реклама.
2: Андрюха, готовь шампур. Мужики, мы едем в «Глобус». Стейк тунца в апельсиновом маринаде всего за 109,99 за 100 грамм. Берем в рыбном цехе «Глобус». Еще маринованную рыбу, креветки. Вообще все берем для шашлыка и гриля с доставкой в «Глобус».
3: ООО «Гиперглобус». ОГРН 104-779-687-64-89. Щелково. Пролетарский проспект, 18.
0: «Радио Максимум» представляет. Мотогонки на стадионе технических видов спорта «Крылатская». 16 и 17 мая. «Суперкросс». Развлечения для всей семьи. Более 15 зрелищных заездов, звезды мотоспорта, вкусная еда и многое другое. Подробности на supercross.rrgmoto.ru. Категория 0+. Радио Максимум и профессиональный футбольный клуб ЦСКА представляют. Сезон российской премьер-лиги подходит к концу. И в последнем туре тебя ждет неизменно яркое столичное дерби. ЦСКА против футбольного клуба «Локомотив». Приходи на песчанку и болей за наших. 17 мая, 18:00, веб-арена. Билеты в кассах и на сайте ПФК ЦСКА. Для посещения матча нужна карта болельщика. Фэн-айди.
1: Категория 0+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Нейросети.
1: Всем привет! В этом выпуске в Швеции открылось кафе под управлением нейросети. Некоторое время назад в центре Стокгольма появилось экспериментальное заведение под названием «Anden Cafe». Суть эксперимента заключается в личности менеджера закусочной. Этот пост занимает чат-бот по имени Мона. Разработанный американским стартапом «Anden Labs», искусственный интеллект взял на себя кадровые вопросы, подбор блюд для меню, поиск поставщиков, управление запасами продуктов и другие сферы деятельности. Выданные нейросетью распоряжения выполняют обычные сотрудники-люди. По словам авторов проекта, они хотели проверить на практике, как чат-бот сможет справиться с управленческими задачами. И пока что он справляется неплохо. Хоть иногда и случаются косяки в виде заказов излишне крупных партий продуктов. Судя по отзывам сотрудников, некоторые из них также считают Мону хорошим боссом. Она общительна и готова прислушиваться к идеям своих подчиненных. Это были максимальные новости за одну минуту. До встречи в следующих выпусках.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
1: Просто так.
0: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Ставкар.
4: Успел.
5: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
8: «Пятерочка» выручает!
9: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
10: У вас же есть заветная мечта. С лотереей «Мечтальон» она может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inlotto.ru и в магазинах партнеров.
11: ВГО «Банк Спортсоюз». Алгоритм номер 19. «Мечтальон». Срок лотереи до 29.08.2054. Тираж номер 190. 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inlotto.ru. 18+.
12: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской «Прайм».
13: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО ЦПЛ.
14: С 28 по 30 августа тебя ждет главный летний отрыв в Москве. Культовая радиостанция «Максимум» отмечает 35-летие большим городским фестивалем. Грильфест «Радио Максимум». Праздник рока, аппетитной еды и семейного отдыха. Гастрошоу от шеф-поваров, звездные музыкальные гости, викторины и другие развлечения для взрослых и детей. Билеты уже в продаже. Подробности на сайте maximum.ru.
15: 18+.
16: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-500. 79 77 99.

0: сказано на максимум.
1: Робби Уильямс.
0: Я прирожденный артист. Когда открываю дверь холодильника и в нем загорается свет, мне сразу хочется петь.

0: максимум. Новое. Новое. Прямо сейчас. Evanescence. Who will you follow?
1: Эмили и компания не так часто радуют публику новой музыкой. Промежутки в 5-6 лет между альбомами для Evanescence в порядке вещей. Вот и последнюю на настоящий момент пластинку The Bitter Truth группа выпустила в далеком уже 2021 году. Впрочем, уже совсем скоро нынешний цикл ожидания будет завершен. Альбом под названием Sanctuary увидит свет 5 июня. Для коллектива это будет первый полноформатный релиз, записанный с новой басисткой Эммой Анзай, основательницей группы Sick Puppies. Вот что о грядущей новинке говорит Эмили.
2: На этот альбом у нас ушло более 3 лет. Я прослушала его целиком перед тем, как представить миру. И да, я чертовски горжусь каждой его секундой. Это что-то невероятное. Работа над ним стала моей отдушиной, где я могла отвлечься от всего, что мне казалось неправильным и на что я не могла повлиять. С помощью этой пластинки я могу вселить в людей надежду силой музыки и человеческой взаимосвязи.
1: Первым синглом с Sanctuary стала композиция «Who Will You Follow?». Предлагаем вам послушать этот трек прямо сейчас на радио «Максимум».

0: это «Максимум». По будням с 7 до 11 на радио «Максимум». Утреннее шоу. Самое самокритичное.
1: Значит, по поводу музыки. Она не свежая, не я сразу скажу. Но проверенная.
2: Попахивают
1: вот,
2: уже.
1: Вот это тот случай, когда как раз надо отлежаться.
0: Самое откровенное.
2: Где-то зависть просто, что в свои 58 Аврил Лавин выглядит на 13.
1: Как тебе сказать на 13? Все-таки на 50.
2: Там я просто давно не
1: трансформация произошла.
2: Не рассматривал ее фотографии близко.
0: Самое понимающее.
1: Знаете, хочется надо отвалить. На спинку кресла, взять какой-нибудь безалкогольный, значит, коктейльчик, закусончик, сидеть и просто ничего не делать.
0: Самое огненное.
3: Максимум!
0: Самое-самое утреннее шоу «Чак и Шуманский». Завтра с 7 до 11 утра на радио «Максимум». Реклама.
4: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Радио «Максимум» и профессиональный футбольный клуб ЦСКА представляют. Сезон российской премьер-лиги подходит к концу. И в последнем туре тебя ждет неизменно яркое столичное дерби. ЦСКА против футбольного клуба «Локомотив». Приходи на песчанку и болей за наших. 17 мая, 18:00, веб-арена. Билеты в кассах и на сайте ПФК ЦСКА. Для посещения матча нужна карта болельщика. Фэн-айди. Категория 0. Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-577-77-99. С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Реклама.
1: Начните утро воскресенья с шанса исполнить мечты с лотереей «Мечталион». В праздничном тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
2: ВГЛ 2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
5: «Додо».
4: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
6: Успел.
7: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
8: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
9: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
10: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
11: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
12: 6+.
13: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
14: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
15: С 28 по 30 августа тебя ждет главный летний отрыв в Москве. Культовая радиостанция «Максимум» отмечает 35-летие большим городским фестивалем. Грильфест «Радио Максимум» – праздник рока, аппетитной еды и семейного отдыха. Гастрошоу от шеф-поваров, звездные музыкальные гости, викторины и другие развлечения для взрослых и детей. Билеты уже в продаже. Подробности на сайте maximum.ru.
16: 18+.
17: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-500. 79 77 99.

0: группой Jimmy Eat World на радио Максимум. Jimmy Eat World хоть никогда и не были группой первой величины, но они все-таки умудрились оказать колоссальное влияние на субкультуру эмо и одноименный музыкальный жанр. Шутка ли? Авторитетный журнал Kerrang в своем рейтинге 25 величайших эмо-альбомов всех времен поставил их пластинку Clarity на третье место. Позади — легенды уровня Wizard, Paramore и Panic at the Disco. Впереди не меньшие легенды Fall Out Boy и My Chemical Romance. Журналисты издания утверждают, что, несмотря на множество по-настоящему эмоциональных моментов на пластинке, она все еще не скатывается в самолюбование или чрезмерный пафос. Да и другие деятели индустрии не устают возносить хвалу наследию Jimmy Eat World, будь то коллеги-музыканты или организаторы ностальгических фестивалей, где зрители могут вернуть себе свой 2007-й. Впрочем, сами участники группы готовы поспорить с жанровым ярлыком эмо, который наклеило на них сообщество. Даем слово басисту Рику Бёрчу.
1: «Мы считали, что это несправедливо в отношении всех групп, которых тогда называли эмо. Наша музыка могла быть очень эмоциональной, но и Фред Дёрст из Limp Bizkit тоже выкладывался на полную. Все так называемые эмо-группы играли в разных стилях, но некоторые критики почему-то решили сделать акцент только на одной стороне нашего звучания». Jimmy Eat World. My Best Theory.

0: Вопросов много.
1: Сколько ненужной зимней одежды ты продашь в интернете этой весной?
2: Сколько раз твоя собака завоет под песни Coldplay?
1: Сколько рабочих звонков ты отклонил сегодня?
0: Ответ один.
3: Максимум!
4: Да!
5: Максимум!
4: Да!
5: Максимум!
4: Да!
0: Реклама.
6: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. ОГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». ОГРН 104-542-92-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
7: Окей, каждый день с выгодой. Сыр Брест-Литовск. Упаковка 500 граммов. 439,99. С 7 по 20 мая.
8: Окей.
7: Подробности на Окмаркет.ру.
9: И раз, и два. Ну, нет. Как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
10: Более 100 тысяч новых авто на Автоспот. Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении Автоспот.
11: Но плюс.
12: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор. Собственная школа и детский сад на территории. Левел Южно-Портовая. Цены на квартиры снижены. Подробности на level.ru. Застройщик ООО ЗАПД. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.
13: Андрюха, готовь шампур. Мужики, мы едем в Глобус. Голень куриная в маринаде в ассортименте за 37,99 за 100 грамм. Берем в кулинарии Глобус. Еще овощи для гриля, крылышки в маринаде. Вообще все берем для шашлыка и гриля с доставкой в Глобус. ООО Гиперглобус. ОГРН 104-779-687-64-89. Щелково. Пролетарский проспект 18.
14: Мечтаете о красивом отдыхе? Московская канатная дорога на Воробьевых горах. Эмоции, которые остаются навсегда. Панорамные виды, полет над Москвой рекой и особая атмосфера для тех, кто рядом с вами. Бронируйте билеты прямо сейчас на сайте srkvg.ru. Московская канатная дорога. Выше только чувства.
0: Радио Максимум представляет мотогонки на стадионе технических видов спорта «Крылатская». 16 и 17 мая. Суперкросс. Развлечения для всей семьи. Более 15 зрелищных заездов. Звезды мотоспорта, вкусная еда и многое другое. Подробности на supercross.rrgmoto.ru. Категория 0+. Радио Максимум и профессиональный футбольный клуб ЦСКА представляют. Сезон российской премьер-лиги подходит к концу. И в последнем туре тебя ждет неизменно яркое столичное дерби. ЦСКА против футбольного клуба «Локомотив». Приходи на песчанку и болей за наших. 17 мая, 18:00. Веб-арена. Билеты в кассах и на сайте ПФК ЦСКА. Для посещения матча нужна карта болельщика. Фэн-айди. Категория 0+.
15: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Кино.
1: Всем привет! В этом выпуске Мэрил Стрип обвинила Голливуд в марвелизации. Трехкратная лауреатка Оскара, звезда свежевышедшего блокбастера «Дьявол носит Прада 2» и в целом одна из самых авторитетных актрис всех времен, выступила с критикой современной киноиндустрии. В своем недавнем интервью Мэрил рассказала, что ценит многогранность своей героини Миранды Присли, ценит, что сиквел «Дьявола» дает реалистический взгляд на неоднозначного женского персонажа, особенно на фоне львиной доли нынешнего массового кино.
2: Думаю, сейчас мы склонны марвелизировать фильмы. Есть хорошие ребята, есть плохие ребята. И это очень скучно. Но что по-настоящему интересно в жизни, так это то, что некоторые герои несовершенны, а некоторые злодеи человечны, интересны и обладают своими сильными качествами. Вот что мне нравится в моем новом фильме.
1: Это были максимальные новости за одну минуту. До встречи в следующих выпусках.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Ставкар.
2: Успел.
3: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
4: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
5: Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска. 8-ступенчатый автомат. Брутальный дизайн. Комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
6: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
8: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
9: Квартиру сниму на Суточно.ру.
10: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
11: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
12: В утреннем шоу на радио «Максимум» «Ладный трек». Придумай строчку и стань соавтором песни Чака и Шуманского. Лучшие фразы войдут в трек, который прозвучит в эфире радио «Максимум», а их авторы получат денежные призы. Весенний прогрев на «Максимум». Подробности на «Максимум.ру». Спонсор АО «АвтоВАЗ». Мечтаешь обновить авто? Новые модели «Лада» – идеальное решение. Сейчас действуют специальные предложения на весь модельный ряд. Подробности у официальных дилеров и на «Лада.ру».
13: 12+.
14: С 28 по 30 августа тебя ждет главный летний отрыв в Москве. Культовая радиостанция «Максимум» отмечает 35-летие большим городским фестивалем. Грильфест «Радио Максимум». Праздник рока, аппетитной еды и семейного отдыха. Гастрошоу от шеф-поваров, звездные музыкальные гости, викторины и другие развлечения для взрослых и детей. Билеты уже в продаже. Подробности на сайте maximum.ru.
15: 18+.
16: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-500. 79-77-99.

0: сказано на максимум.
1: Аланис Моррисетт.
2: Нас учат стыдиться гнева, страха, замешательства и печали. Но для меня все эти чувства равноценны счастью, волнению и вдохновению.

0: Новое. Прямо сейчас. Muse. Be with you.
1: В 1977 году американский астроном Джерри Эйман зафиксировал радиосигнал из космоса. Сигнал с удивительными свойствами, которые вполне могли свидетельствовать о его искусственном происхождении. Эйман распечатал полученные данные, обвел самую странную группу символов красной ручкой и подписал «Вау». В дальнейшем разные ученые пытались объяснить сигнал «Вау» по-разному. Кто-то утверждал, что он прилетел на Землю с маяка или корабля инопланетян. Кто-то ссылался на ядра комет, а кто-то на излучение нейтронной звезды. А в 2026 году к этой тематике обратились участники группы Muse, которые так и назвали свой 10-й альбом «The Wow Signal». На обложке запланированной на июнь пластинки изображена некая загадочная планета и орбитальная станция, из которой исходит красный луч. Музыканты заявляют, что на новом релизе они исследуют смесь космической тайны, экзистенциальной надежды и захватывающей возможности контакта с чем-то большим, чем мы сами. Так и композиция «Be With You» предлагает слушателю звучание, пропитанное романтикой первооткрывательства. В ней аккорды церковного органа переплетаются с рычащими гитарными рифами, а синтепоповая электроника с прогрессивно-роковыми структурами. Предлагаем вам оценить этот удивительный эксперимент прямо сейчас. В эфире «Радио Максимум».

0: радио «Максимум». 500 литров бензина. Один профессиональный смокер для барбекю-вечеринок на свежем воздухе. 175 латте на кокосовом. Нет, это не сгенерированный нейросетью список продуктов. Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые «Радио Максимум» подарит тебе по случаю своего юбилея. Каждое утро слушай шоу Чака и Шуманского, лови специальный аудиосигнал и получи шанс стать обладателем ценного приза. Каждую неделю новый победитель. И так до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум». Реклама.
1: Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в «Глобус».
2: Отборное мясо, шашлык, колбаски берем в мясном цехе «Глобус».
1: А еще курицу, рыбу, креветки, овощи, горячие лепешки из тандыра. Вообще все! Берем все для шашлыка и гриля с доставкой в «Глобус». О, «Гиперглобус». ОГРН 104-779-687-64-89. Щелково, Пролетарский проспект, 18.
3: Level Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Первые корпуса уже сданы. Оцените преимущества проекта сами. Level Южно-Портовая. Цены на квартиры снижены. Подробности на level.ru. Застройщик ОСЗ АПД. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.
4: Окей. Каждый день с выгодой. Молоко ультрапастеризованное. Литр 59,99. Произведено в Беларуси. С 7 по 13 мая.
5: Окей.
4: Подробности на ok.ru.
6: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: «Радио Максимум» и профессиональный футбольный клуб ЦСКА представляют. Сезон российской премьер-лиги подходит к концу. И в последнем туре тебя ждет неизменно яркое столичное дерби. ЦСКА против футбольного клуба «Локомотив». Приходи на песчанку и болей за наших. 17 мая, 18:00, веб-арена. Билеты в кассах и на сайте ПФК ЦСКА. Для посещения матча нужна карта болельщика, фэн-айди.
7: Категория 0+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-577-77-99. С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Максимум Гриль Фест возвращается. С 28 по 30 августа московская площадка «Арма» объединит музыку от самых ярких и знаковых групп России с фирменными блюдами от самых талантливых поваров и грильменов. Три дня вкуса, три дня рок-н-ролльного драйва, три дня веселья и общения. Билеты на фест уже в продаже. В неделю с 20 по 26 апреля первые покупатели смогут заполучить их по специальной цене. Не упусти свой шанс и следи за эфиром «Радио Максимум». Первые подробности фестиваля уже совсем скоро. Реклама.
1: Мечтаете о новом автомобиле или квартире? С лотереей «Мечталион» эта мечта может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inlotto.ru и в магазинах партнеров.
2: ВГО «Платят», «Спортсоюз», алгоритм номер 19, «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация о организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inlotto.ru. 18+.
3: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
5: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
6: 6+.
7: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
0: С 28 по 30 августа тебя ждет главный летний отрыв в Москве. Культовая радиостанция «Максимум» отмечает 35-летие большим городским фестивалем. Грильфест «Радио Максимум» – праздник рока, аппетитной еды и семейного отдыха. Гастрошоу от шеф-поваров, звездные музыкальные гости, викторины и другие развлечения для взрослых и детей. Билеты уже в продаже. Подробности на сайте maximum.ru.
9: 18+.
10: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-500. 79 77 99.

0: группой Джимми Ит Уолт. На радио «Максимум». Пока одни музыканты чуть ли не с топором кидаются на интернет-пиратов и забрасывают нелегальные ресурсы бесконечными судебными исками, ребята из Джимми Ит Уолт относятся к этим явлениям совершенно спокойно. Напротив, они готовы сами поддерживать окольные пути распространения своей музыки. Например, однажды они сами слили песни, не вошедшие в культовый альбом «Bleed American», на сервис Napster, тот самый, с которым когда-то воевал Ларс Ульрих из «Металлика». Даем слово вокалисту Джиму Аткинсу.
1: Мы это сами придумали. Я никогда не был фанатичным пользователем Napster, но я знал многих людей, которые там сидели. Мне эта идея показалась потрясающей, особенно для концертных бутлегов. Это райское место для такого контента.
0: Да и основные хиты Джимми Ит Уолт тоже попадали в сеть не без помощи самих музыкантов.
1: Мы собирались поехать в Европу. В некоторых городах планировали выступить впервые, а лейбл EMI не выпускал наши альбомы в европейских странах. Мы приходим на лейбл и говорим директору по продвижению, что забираем все промо-копии. Мы берем сотни дисков и отправляем их в немецкую дистрибуторскую компанию Green Hell. Оттуда эти записи расходятся по независимым магазинам. В итоге на нашем первом концерте в Кёльне собралось 500 человек. И все они поют «Sweetness» вместе с нами. С ума сойти! Джимми Ит Уолт. «Sweetness».

0: Реклама.
1: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Мечтаете о красивом отдыхе? Московская канатная дорога на Воробьевых горах. Эмоции, которые остаются навсегда. Панорамные виды, полет над Москвой-рекой и особая атмосфера для тех, кто рядом с вами. Бронируйте билеты прямо сейчас на сайте srkvg.ru. Московская канатная дорога. Выше только чувства.
0: Максимум. Телефон рекламной службы.
4: 8-499-577-99. Take my hand, come back to the land. Let's get away. Just for one day.

0: авиабилеты в теплые края для незабываемого отпуска. Легкий и быстрый велосипед для городских улиц. 460 поездок на московском метро. Нет, это не отрывок из сочинения «Как я провел лето». Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые «Радио Максимум» подарит тебе по случаю своего юбилея. Каждое утро слушай шоу Чака и Шуманского, лови специальный аудиосигнал и получи шанс стать обладателем ценного приза. Каждую неделю новый победитель. И так до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум». Реклама.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: Лопаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лопаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
5: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
4: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
5: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
6: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
7: Квартиру сниму на Суточно.ру.
8: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
10: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: С 28 по 30 августа тебя ждет главный летний отрыв в Москве. Культовая радиостанция «Максимум» отмечает 35-летие большим городским фестивалем. Грильфест «Радио Максимум». Праздник рока, аппетитной еды и семейного отдыха. Гастрошоу от шеф-поваров, звездные музыкальные гости, викторины и другие развлечения для взрослых и детей. Билеты уже в продаже. Подробности на сайте maximum.ru.
11: 18+.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: сказано на максимум.
1: Рудольф Шенкер. Скорпионс.
0: Единственное, что имеет смысл, это здесь и сейчас. Настоящий момент и то, что ты из этого делаешь. Все остальное — косметика, грим. Сотрешь и нет.

0: Новое. Новое. Прямо сейчас. Wizzr. Shine Again.
1: Заядлые шутники и креативщики из Wizzr анонсировали свой 16-й студийный альбом аккурат в День дурака. Но нет, это вовсе не было очередным первоапрельским приколом. В подтверждение своих обещаний группа даже опубликовала первую за 4 года новую песню. Единоличным автором композиции «Shine Again» стал бессменный барабанщик коллектива Патрик Уилсон. Он не проявлял себя в этом качестве аж с 2009 года. В свою очередь, вокалист Риверс Куомо заявил, что композиция «Shine Again» помогла ему вернуть уверенность в себе и найти источник внутреннего вдохновения. Предлагаем вам послушать ее прямо сейчас на радио «Максимум».

0: Утро ты встречаешь с Чаком и Шуманским. Вечер проводишь с Костей Михайловым. Но все шоу когда-нибудь заканчиваются. Ты хочешь больше? Слушай максимальные подкасты. Больше любимых ведущих, больше ярких гостей и актуальных тем. Макси-бизнес, Макси-хелф и серия тематических подкастов о главных группах из эфира любимой радиостанции. Ищи все выпуски максимальных подкастов в приложении и на сайте Радио Максимум. Слушай, где и когда удобно. Радио Максимум. Онлайн. Anytime. Реклама.
1: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. ОГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». ОГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
2: Level Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Level Южно-Портовая. Цены на квартиры снижены. Подробности на level.ru. Застройщик ООО «ЗАПД». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.
3: Андрюха, готовь шампур. Мужики, мы едем в «Глобус».
4: Да рада, всего за 119,99 за 100 грамм. Берем в рыбном цехе «Глобус». Еще маринованную рыбу, креветки. Вообще все берем для шашлыка и гриля с доставкой в «Глобус».
5: ООО «Гиперглобус». ОГРН 104-779-687-64-89. Щелково, Пролетарский проспект, 18.
6: И раз, и два. Ну, нет, как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
7: Более 100 тысяч новых авто на «Автоспот». Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении «Автоспот».
8: На плюс. Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Радио «Максимум» представляет мотогонки на стадионе технических видов спорта «Крылатская». 16 и 17 мая. Суперкросс. Развлечения для всей семьи. Более 15 зрелищных заездов. Звезды мотоспорта. Вкусная еда и многое другое. Подробности на supercross.rrgmoto.ru. Категория 0+. Радио «Максимум» и профессиональный футбольный клуб ЦСКА представляют. Сезон российской премьер-лиги подходит к концу. И в последнем туре тебя ждет неизменно яркое столичное дерби. ЦСКА против футбольного клуба «Локомотив». Приходи на песчанку и болей за наших. 17 мая, 18:00, веб-арена. Билеты в кассах и на сайте ПФК ЦСКА. Для посещения матча нужна карта болельщика. Фэн-айди. Категория 0+.
9: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Здрасте, забор покрасьте. Всем привет, выжившим в этом межпраздничье. Раньше, помните, все уезжали куда-то на какие-то моря, там, на какие-то дачи, брали себе отгул на работе между 1 и 9 мая. А сейчас фигушки. Все здесь, ну, по крайней мере, я могу по себе судить, никуда не поехал, я с вами, и все, кто вместе со мной здесь каждый вечер, я выхожу в эфир на частоте 103.7 FM в Москве. Я не могу дать вам еду, я не могу вас напоить, я сделаю ваш вечер максимально ужасным, но я могу скрасить ваши, так сказать, пребывание в пробках, которых, в общем-то, нет, потому что все-таки, наверное, кто-то уехал. Дороги относительно свободные сейчас. Что у нас происходит с праздниками? Сегодня у нас 7 мая, четверг. Сегодня день распахнутых окон, сегодня день физика, день президентского полка. Сегодня день связиста и специалиста радиотехнических служб военно-морского флота Российской Федерации. Сегодня, кстати, день основания Вооруженных сил Российской Федерации. По этому поводу нельзя не накатить салютик в эфире «Максимум». А, между прочим, скоро салют официальный будет уже не только в эфире «Максимум». 9 мая уже на носу у нас. Великий праздник, День Победы. Также сегодня Всемирный день пароля, World Password Day. Также Международный день планетариев. Сотрудников Московского и Санкт-Петербургского и вообще всех планетариев в ваших городах поздравляю с праздником. Также сегодня Всемирный день легкой атлетики, причем детской. Также сегодня у нас день работников уголовно-исполнительных инспекций в СИН Российской Федерации. Ну и сегодня скромный праздник, день радио. Попов воскрес. Поздравления принимаю на Макс, радио Максимум, на номер 8-926-007-1037.
1: Вы слушаете радио Максимум.
0: Еще раз. Макс, радио Максимум, 8-926-007-1037. Не только для поздравлений, вообще для всяких ваших глупостей. Типа, можно даже не меня поздравить, какого-нибудь родного или близкого. Но вдруг кому посчастливился родиться в день радио. Бон Джови! Bon Jovi!

0: Bon Jovi, Runway. Итак, немножко про радио. Вы в курсе, что радио, по сути, выступило в роли первого информационного носителя, который был доступен абсолютно всем? Изначально радио было действительно средством массовой информации, а не только средством массового развлечения, коим оно является сейчас. И, в общем-то, даже не столь средством массовой информации, сколь средством массового оповещения, о чем бы то ни было, потому что радио действительно доступно всем, в отличие от, скажем, каких-то печатных изданий. Печатные издания, во-первых, доходят до ваших глаз не так быстро, как доходит до ваших ушей радио. Вот я сижу в студии, сейчас 17 часов 9 минут 51 секунда. Сверяйте. Ну вот я думаю, что на ваших часах, если кто слушает не в интернете, там есть дилейчик, конечно, там есть задержка пару минут. Но вот так 17 часов 10 минут ровно. 0 секунд сейчас. 3 секунды, 4 секунды, 5 секунд. Скорее всего, вы видите то же самое на своих часах. Поэтому радио абсолютно моментальное средство массового оповещения. Ну и, конечно, не дай попов, что-нибудь случится. Так что потом уже радио в мирное время, в то время, когда все стало спокойно, превратилось, конечно, в ваш спутник ежедневный, в, скажем, средство массового, скажем, развлечения. И мы пытаемся сделать ваше настроение лучше, пытаемся скрасить ваше пребывание в пробках, когда вы теряете время и ничего не можете с этим сделать. Так вот, наша задача сделать ваше время не потерянным, а, ну, может быть, не полезным, но чуть менее скучным, по крайней мере. Так что еще раз принимаем поздравления с Днем Радио на Макс 8-926-007-1037. Искренне ваши Максимум.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум.
0: Далее французы Black Strobe, I'm a Man. Прямо сейчас Bag Raiders, Shooting Stars.

0: Black Strobe, I'm a man. Владимир Потехин пишет: приветствую, Максимум. Привет, Владимир. Прямо от души поздравляю вас с Днем Радио. Также продолжайте нести в эфир информацию и позитивное настроение. Спасибо вам. Спасибо, Владимир, от всей души. Кстати, недавно вы меня сделали чуточку счастливее. Я впервые решил написать и сразу же услышал свое сообщение в эфире. Радости было как у ребенка. Прям так, прям как у ребенка. Светлана Наумова пишет: Костя, с Днем Радио. Привет, Светлана. Спасибо. Поздравляю тебя и всех радиослушателей. Как говорил мой препод по театральному мастерству, вы ближе всех к личности. Сразу в мозг вещаете. Спасибо большое, приятно. Алекс пишет: с помощью радио «Максимум» приучаю сына к прекрасной рок-музыке. Вы единственная радиостанция, от которой не идет кровь из ушей. С Днем Радио, продолжайте радовать. Спасибо большое, стараемся. Роман Галузин пишет: Кость, привет. Здорово, Роман. Дорогой любимый ведущий наших дней, спасибо большое. Всего-всего и процветания. Спасибо. Я в Брянске под любимое радио клею обои. Привет моей жене Виктории, которая в положении лежит и руководит мною. Доброго эфира. Спасибо большое. Игорь Борода пишет: Попов сегодня изобрел короткую волну. Не для того, чтобы вы слушали фигню. 103.7 сказал и был таков. Да, максимум не для простаков.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама. После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
2: О, умный ритейл. Москва, Бакла, 6, строение 3, помещение 8-28. Угран 118-78, 42-26, 16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: В том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, уголь древесный 365 дней, 30 литров, 2,5 килограмма, 299 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте!
8: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать, а это дорого.
9: Так есть же Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
10: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на эндулин.com. Life.
11: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк.
12: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
13: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
14: Телеканал ЧЕ представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая в 22.00 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
15: С 28 по 30 августа тебя ждет главный летний отрыв в Москве. Культовая радиостанция «Максимум» отмечает 35-летие большим городским фестивалем. Гриль-фест «Радио Максимум». Праздник рока, аппетитной еды и семейного отдыха. Гастрошоу от шеф-поваров, звездные музыкальные гости, викторины и другие развлечения для взрослых и детей. Билеты уже в продаже. Подробности на сайте maximum.ru.
7: 18+.
16: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-577-7799.
17: С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Франц Фердинанд на Радио Максимум. Night or Day. 17:31, точно московское время. Александра Александровна пишет: Кость, привет, привет, Саша. С днем радио, любимое радио. Спасибо тебе большое, спасибо тебе большое. Передай, пожалуйста, привет моему любимому мужу Роману от жены Александры и его доченьки Совки. Ждем дома и любим. Побежала менять подгузник и мыть посуду. Александр Иванов пишет: привет, с днем радио из Геленджика. Очень рад, что теперь вы есть в нашем городе. Геленджик, привет! Мы тоже очень рады, что вы теперь есть у нас. Столько унылых радиостанций вокруг, и только радио Максимум лучик света. Спасибо большое, стараемся. Dark Soul пишет: добрый вечер, Константин, с профессиональным праздником тебя, всего хорошего. Спасибо, Dark Soul, счастливо. Антон пишет: добрый вечер, Константин, с днем радио, вы лучшие, 20 лет за рулем, и все 20 вас слушаю. Спасибо, Антон. Иван Малютин пишет: Кость, привет, здорово. Коллектив кузовного цеха «Лексус» Левобережный поздравляет тебя и весь коллектив «Радио Максимум» с днем радио. Спасибо, что радуете нас суперклассной музыкой и крутыми шоу. Успехов вам и всех благ. Спасибо большое, взаимно. Маргарита пишет: с праздником, максимальным счастьем, всяческих приятностей. Спасибо большое, взаимно. Александр пишет: а кто тебя заменит, когда ты на пенсию пойдешь? Надо бы что-то подобное. Подобного быть не может больше в истории никогда, потому что все радиоведущие нормальные, а я вот, а я Костян.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум. Радио Максимум представляет специальная неделя «Мастер на все группы». Серия рассказов о музыкантах, которые проявили себя в двух или более знаменитых коллективах. Ты узнаешь, как Оззи Осборн превращал вчерашних школьников в настоящих легенд хард-рока. Где можно услышать Джека Уайта в качестве барабанщика. Кто из культовых музыкантов играет в одном коллективе с Джонни Деппом. И многие другие истории о рок-звездах с самыми насыщенными трудовыми книжками. Слушай специальную неделю «Мастер на все группы» с 11 по 17 мая на Радио Максимум.

0: Rasmus Guilty.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: 7 мая, сегодня четверг, сегодня день радио. Здравствуйте, поздравляю всех ваших ведущих с днем радио, пишет Кирилл. Спасибо, Кирилл. Сергей пишет: добрый вечер, Кость, привет, Серега. Поздравляю тебя с днем радио. Я сам люблю день радио, потому что я радиомеханик. Это мой тоже профессиональный праздник. Нюхай, коллега. Всем добра и с праздником причастных. Самый добрый таксист Воронеж. И да, Костя, ты не просто Костя, а человек с большой буквы. Ты и Стилавин с Бачинским лучше. Спасибо большое. Ну, сравнил реально с лучшими и вот меня. Но спасибо, приятно. В любом случае. Анна пишет: поздравляю с праздником моей любимой радиостанции, любимого радиоведущего. Дорогой Костя, зажигай и дальше в эфире Максимум. Спасибо, не все от меня зависит, но я стараюсь. Пока терпят, буду жечь. Диана, прием, прием, как связь? Константин, привет, Диана, связь хорошо. С праздником Виват Александру Попову. Да, Александру Попову, Виат, и салютик лишним не будет. Еще разок. Радио – великая иллюзия соприкосновения и сопричастности. Это магия смыслов, интонации, энергии, голоса, твоего голоса. Спасибо большое, приятно. Радио – значимая часть моей жизни, начиная с пионерской зорьки по сей день. Я безнадежно больна радио, а значит, это и мой праздник каждое 7 мая и в любой день. Константин Михайлов, ты наша радиовышка. Мои горячие поздравления и объятия. Спасибочка, Диана, большое тебе. Обнимашки взаимные. Юман пишет: Константин, здравствуйте. Поздравляю от всей души с вашим праздником. Считаю, что без вас, Константин, не было бы такого замечательного радио, как Радио Максимум. Но опять преувеличиваете мой вклад в эту замечательную радиостанцию. Она бы и без меня была не менее максимальной. Так что имейте в виду, Константин, вы самое сильное звено на станции. Слушайте, Юман. Ну, мало отморозков работало до меня, которые сделали максимум, максимум именно самой крутой станции, и мало ли еще отморозков будет после. Так что просто хочется пожелать от всей души максимум долгих лет, и чтобы всегда были вот именно такие слушатели. Спасибо.

0: Радио Максимум. Твой музыкальный безлимит. Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
1: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на все стейки из мяса, птицы и рыбы. С 7 по 13 мая.
2: Окей.
1: Подробности на Окмаркет.ру.
3: Андрюха, готовь шампур. Мужики, мы едем в Глобус. Стейк тунца в апельсиновом маринаде всего за 109,99 за 100 грамм. Берем в рыбном цехе Глобус. Еще маринованную рыбу, креветки. Вообще все берем для шашлыка и гриля с доставкой в Глобус.
4: ООО «Гиперглобус». ОГРН 104-779-687-64-89. Щелково. Пролетарский проспект, 18.
5: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
6: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. ОГРН 127-39-244-741.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры и реальность. Ведь это вкусный, полезный, питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура». В Москве 6 часов вечера.

27 мая, четверг, в этом часе свежее от The Pretty Reckless. Keen, мой любимый трек. Nickelback, The Hives, Nirvana, Linkin Park, Queen, The Offspring, Roxette. И начинаем мы с The Killers. Somebody told me.

0: Roxette Sleeping in My Car. 18.07 с половиной точное московское время. Сотрудница банка приняла Папу Римского за мошенника и повесила трубку во время разговора с ним. Папа Римский Лев XIV не смог обновить свои контактные данные в американском банке из-за того, что сотрудница посчитала его мошенником. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на священника Тома Маккарти, впервые рассказавшего историю на встрече католиков в Нейпервилле. Папа позвонил в банк, представился своим римским, а не римским, а мирским именем Роберт Фрэнсис Превост и попросил изменить номер телефона и адрес в банковских документах. Ну, собственно, на резиденцию понтифика в Ватикане. Он правильно ответил на контрольный вопрос, однако сотрудница службы поддержки заявила, что этого недостаточно. Этого ел недостаточно, мадафака. Ему нужно прийти в отделение. Тогда Лев XIV сказал, что не сможет этого сделать лично. «Изменит ли это ситуацию, если я скажу вам, что я папа Лев?» — спросил понтифик. После этих слов сотрудница банка Йомадок положила трубку. Понтифику удалось обновить контактные данные только благодаря помощи священнослужителя, который был знаком с президентом банка. То есть Папа Римский смог, как это сказать, не сотрудничать, а взаимодействовать с банком только благодаря своим связям, только благодаря блату в этом банке. Как вам это? То есть вы думаете, так, если я стану Папой Римским, так вообще, блин, а вот звони такой, я Папа Римский, да иди ты. О, да, ситуация. Давайте сегодня поговорим о моментах, когда в вашей жизни появились факты, в которые никто не верит. Тема вечернего шоу «Полезный Михайлов» — «Нам нужны пруфы». Никто не верит, что у вас с вашим ростом в 160 сантиметров есть разряд по баскетболу. Кстати, вот такая ситуация с Земфирой. В то, что вы снимались в фильме самого Кристофера Нолана, пусть и в массовке, тоже не верит никто. А может быть, вы уже который год пытаетесь доказать миру, что живете в доме с привидениями, с настоящими привидениями. Рассказывайте о необычных фактах из вашей жизни, в которые кто-то из ваших знакомых или вообще никто не верит. Свои истории присылайте в Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-137. Это прям ко мне в студию приходит, это вижу только я. 8-926-007-137. Ну или в официальный канал Радио Максимум в Максе.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум.

0: Come out and play the Offspring на радио Максимум. Го-го-ба пишет. Добрый вечер, Константин. Привет, го-го-ба. Жителям России тоже привет. С наступающим Днем Победы. И надеюсь, тусанули. Еще предстоит вам тусануть на майских праздниках. Итак, тут такая ситуация. В общем, мне никто не верил, не верит и продолжает не верить в то, что я стану миллионером. А я стану. Я не сомневаюсь. Я в тебя верю, Гогуба. Вот запомни этот момент. Я в тебя верил, поэтому, когда станешь, не забывай. Мне 36, пишет Дарья, и я программист. Но некоторые не верят, что по ВО я звукорежиссер. И даже несколько лет работал на одной достаточно известной студии звукозаписи в Санкт-Петербурге. Вот такая смена деятельности. Дарья, я тебе верю тоже. Тоже не забывай в то, что есть человек, который тебе верит. Екатерина пишет. Константин, с днем радио. Максимум, последнее бесплатное удовольствие. Дело, говоришь. Кирилл пишет. Здравствуйте, поздравляю всех ваших ведущих с днем радио. Привет, Кирилл, спасибо большое. Если попадет в эфир, можете рассказать про то, что я в день радио решил собрать радио на транзисторах и с амплитудной модуляцией. Прямо в день радио. Я пытался целый год кенту доказать. Это уже по теме, а тема у нас сегодня факты из нашей жизни, в которые никто не верит. Я пытался кенту год доказать, что у меня кот умеет разговаривать. Он реально умеет, но только ночью. Наверное, в него вселяются бесы какие-то. Вот это пушистое существо по ночам говорит: «О, мама! О, мама!» Мой кен до сих пор не верит. Кирилл пишет. Константин, доброго вечера. Привет, Кирилл. С праздником вас. Спасибо большое. Хочу передать самому себе привет, так как я классный.
1: Костя Михайлов на радио Максимум. Реклама.
2: Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
4: Умный ритейл. Москва, Барклай 6, страница 3, помещение 8-28. Угранс 18-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки, уточните в мобильном приложении самокат 6+.
5: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
6: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
5: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
6: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
7: У каждого есть мечта, которая ждет своего часа. Пусть она исполнится с лотереей «Мечталион». В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inlotto.ru.
8: ВГЛ 2Т, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inlotto.ru. 18+.
9: Звук – это музыкальный сервис.

0: Prime. ООО «Звук 12+». Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ УГРН 111-776-86-89-840. Город Москва.
1: Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Хавейл М6 механизм. Коробка передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havel City и на сайте havel.ru.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс.Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
5: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Linkin Park, Up From The Bottom. Эмили Армстронг вчера, кстати, стукнула с ракет. Сегодня говорим про случаи жизни, вернее, не случаи, а факты, скорее, жизни, в которые никто не верит. У меня есть пару фактов, в которые никто не верит. Если интересно, загляните в Википедию, посмотрите про Константина Михайлова. Там есть пару фактиков, в которые вы точно не поверите. Вадим пишет: «Привет, Константин, доброго вечера и хорошего эфира. Привет, спасибо большое. Вот интересный факт. Я родился в день радио. Его описал чисто ради салюта. А касаемо вопроса, верю, не верю, сообщаю следующее. Бывает, когда кому-нибудь что-то рассказываю, начинаю широко улыбаться, то доверие ко мне пропадает в мгновение, и пути вернуть его нет. Поэтому стараюсь подавать информацию на серьезных щах для 100% убедительности». Но это имеет смысл, ваше высказывание и вообще вот эта ситуация, потому что у нас говорящим с улыбкой верят не очень. Все должно быть серьезно. Это прежде всего касается, как ни странно, ваших, скажем так, признаний в отношении какой-либо женщины. Вот если вы признаетесь ей с улыбкой, то, скорее всего, будете посланы, потому что она такая, правду говорит или шутит, или что вообще. Вот когда вот ты максимально серьезно говоришь, что «можно я вас сейчас поцелую?» Ну, то есть, и уже... Ну, или еще что? А когда с улыбкой такой, можно я вас сейчас поцелую? Не получится ничего.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». 500 литров бензина. Один профессиональный смокер для барбекю-вечеринок на свежем воздухе. 175 латте на кокосовом. Нет, это не сгенерированный нейросетью список продуктов. Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые «Радио Максимум» подарит тебе по случаю своего юбилея. Каждое утро слушай шоу Чака и Шуманского, лови специальный аудиосигнал и получи шанс стать обладателем ценного приза. Каждую неделю новый победитель. И так до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум». Реклама.
2: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы и соусы Хайнс в ассортименте 320-200 граммов 109 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
5: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
6: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Дана и Блум.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Говорим сегодня про факты из жизни, в которые никто не верит. Евгений пишет: добрый вечер, Кость. Привет, Евгений. У меня вот какая история. Больше 10 лет назад работал мастером по металлоремонту в переходе на Охотном ряду. Ключики точил, батарейки в часах менял и т.п. Так вот, заканчивается рабочий день. Врать не буду, не помню, 21 или 22 часа. Закрываю павильон на жалюзи, иду по длинному подземному переходу в сторону театральной. Иду в своих мыслях, замечаю, что навстречу мне движется толпа людей, на автомате беру правее, ближе к стене, чтобы через толпу не рубиться. Толпа приближается, вижу вспышки камеры, т.п. Так вот, почти встретившись с этой толпой, поднимаю глаза, и в центре толпы вижу Шварценеггер. Натурально он, я в шоке. Он тогда в гости приезжал, с Медведевым встречался, по телеку потом видел. Так вот, в шоке, в мыслях бывает же такое, прохожу всю эту толпу, выхожу из перехода и в метро на театральную спускаюсь. Стою на перроне в сторону Автозаводской, жду поезд. С другого конца станции пробегает чел с огромным объективом. Думаю, нифига себе он отстал. И тут с того же конца станции появляется толпа с этим же Шварцем. Я его второй раз меньше, чем за 10 минут вижу в 2 метрах от себя. В сине-красном костюме он тогда шастал, и с Медведевым в этом же костюме по телеку показывали на встрече. Блин, забыл, хорошего эфира, с наступающим Днем Великой Победы. По поводу истории, класс, спасибо большое, Евгений. Вопрос у меня только один. А, боже, отпал вопрос. Я смотрю, синий-серый костюм. В сине-сером костюме он тогда шастал. А мне показалось сине-красным. Ну вот, вот если представил Шварценеггера в роли Джокера. В сине-красном костюме. Это значит там, типа красный пиджак, синие штаны. Или наоборот. Синий пиджак, красные пролетарские шаровары у Шварца. Ну, синий-серый тоже так себе. Это что, серые брюки, синий пиджак? Синие брюки и серый пиджак. Так себе у австрийцев со вкусом.
1: Радио Максимум.
0: Наша вечерняя муз-программа продолжает The Hives. Legalize Living.

0: максимум. Реклама.
1: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
2: И раз, и два. Ну, нет, как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
3: Более 100 тысяч новых авто на «Автоспот». Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении «Автоспот».
4: Но плюс. Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Окей, каждый день с выгодой. Свинина охлажденная, окорок без кости, 259,99 за килограмм. С 7 по 13 мая. Окей. Подробности на ОКМаркет.ру.
6: 2GIS с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40, город Москва. Сервис 2GIS от ООО «2GIS». УГРН 104-540-192-98-47, город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
7: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Первые корпуса уже сданы. Оцените преимущества проекта сами. Левел Южно-Портовая. Цены на квартиры снижены. Подробности на level.ru. Застройщик ОСЗАПД. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.
8: Андрюха, готовь шампур. Мужики, мы едем в Глобус. Голень куриная в маринаде в ассортименте за 37,99 за 100 грамм. Берем в кулинарии Глобус. Еще овощи для гриля. Крылышки в маринаде. Вообще все берем для шашлыка и гриля с доставкой в Глобус. ООО «Гиперглобус». ОГРН 104-779-687-64-89. Щелково. Пролетарский проспект, 18.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-577-79-99.
9: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры и реальность. Ведь это вкусный, полезный, питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».

В этом часе Ozzy Osbourne, Him, Guns N' Roses, The Police, Red Hot Chili Peppers, Rammstein и прямо сейчас Scissors.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

0: Рамштайн, Духаст.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Говорим сегодня про факты из нашей жизни, в которые никто не верит. Макс пишет, в 2000 году был на Красной Поляне, катался на лыжах рядом с ИО тогда еще президента Путиным ВВ. Было страшновато. Жаль, но фотографироваться не стал, поэтому никто не верит. Да ладно, Макс! Не верю, не может быть! Брешешь, не может такого быть! Самим катался на лыжах на Красной... Да ладно, да не... А может, да нет! Василий Бояркин пишет, в 2011-м там же встречался с Владимиром Владимировичем и Дмитрием Анатольевичем. Еще один врон! Да не может этого быть! Да брешете, парни! Алексей Пирогов, с праздником, дружище! Спасибо, дорогой! И коллег ваших по цеху поздравьте. Рекомендую посетить музей связи имени Попова на Почтамтской. Если не были. Отличный эфир. Вечер, начатый с Бона... Написано с Джона Боржоми. Это Бон Джови, я так понимаю. С Джона Боржоми. Runaway. Что может быть лучше? Может быть. Я это докажу сегодня дальнейшим эфиром, что лучше может быть. Катрин прекрасно пишет. Катрин настолько прекрасная, что мне кажется, что на аватарке не она, а ИИшечка. Но... Если это она, то просто супер красивая Катрин. Ну и Ишечка тоже красивая. В Ишечку тоже можешь влюбиться. Я же влюбился тут в голос про Т-Бойл в рекламу. Представляете? Ну, знаете эту историю, наверное. Может, если кто в танке, кто не слышал. Пару месяцев назад я такой, блин, реклама Т-Бойл. Таким голосом поэт. Я хочу с этим человеком просыпаться вообще. Я хочу, чтобы этот голос у меня в квартире звучал постоянно. Оказалось, искусственный интеллект. Оказалось, это певица, которой не существует. Я влюбился в железяку. Ну и вот в аватарку Катрины я тоже влюбился. Очень красивая. Даже если это ИИшка. Катрин пишет. Поздравляю с профессиональным праздником. Спасибо, Катрин. Ведь у нас самые классные, самые великие, самые безбашенные, самые неуправляемые, самые сексуальные парни на радио. Максимум.
1: Это музыка Максимум.

0: Parallel Universe, Red Hot Chili Peppers на Радио Максимум. 19:18, половина точной московской. Катя Викулова пишет: «Привет, Костя, сердечко, смущенный смайл. Пропустила напрочь тему эфира, но Нирвана была, Pretty Reckless была, можно идти дальше праздновать день радио». Да, сегодня Попов воскрес. Именно сегодня, именно в этот день... А что в этот день случилось? А именно в этот день... Да, в 1895 году, 7 мая, в университете города Санкт-Петербурга русский изобретатель и физик Александр Попов представил научному сообществу беспроводную радиосистему, которая работала как на прием, так и на передачу информационных радиосигналов. С тех пор мы наслаждаемся каждодневными эфирами радио, слушаем музыку, новости, не видим в этом ничего необычного. Радио для нас штука такая совершенно обыденная, но представьте себе, сигнал передается без проводов. Вот я у себя в студии, а вы там в сотнях, тысяч километров от меня, некоторые слушают, кто-то там в километре, кто-то буквально в полукилометре проезжает мимо радиостанции на Октябрьском поле. Ну, неважно, на каком расстоянии, важно то, что все это передается и, в общем-то, и не по воздуху, это радиоволны, это чудо на самом деле. День радио отметили первый раз в Советской России торжественно, причем на высоком уровне. 7 мая было это в 25-м году. В тяжелое время для государства. Современная радиосвязь — это эффективный результат использования интеллекта многочисленных поколений инженеров и ученых. А также в студии сидит еще один чел, который все это портит.
1: Костя Михайлов на радио Максимум. Реклама.
2: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
3: Просто так.
2: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
7: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
8: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
9: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальные выгоды действуют при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, решетка Giardino Club 65 на 33 на 6,5 сантиметров. 449 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.
12: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
13: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
14: Подробно
4: подробностей у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jigu.ru.
3: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
11: Пятерочка выручает!
4: Продавец ООО «Агроторг», ОГРН 102-780-923-77-96, город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
14: В утреннем шоу на радио «Максимум» «Ладный трек». Придумай строчку и стань соавтором песни Чака и Шуманского. Лучшие фразы войдут в трек, который прозвучит в эфире радио «Максимум», а их авторы получат денежные призы. Весенний прогрев на «Максимум». Подробности на «Максимум.ру». Спонсор АО «АвтоВАЗ». Мечтаешь обновить авто? Новые модели «Лада» – идеальное решение. Сейчас действуют специальные предложения на весь модельный ряд. Подробности у официальных дилеров и на «Лада.ру».
15: 12+.
16: Телеканал ЧЕ представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая в 22.00 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
14: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.
17: Меня зовут Стинг. Вы слушаете Радио Максимум.

0: All Time Low, The Weather. Погода. Александр Капист, Константин, добрый вечер. Да неужели влюбился в тот типа ретро-голос, который каждый водитель спокоен за двигатель? Да, именно в него, представляете? Именно в него. Просто тащусь от этого голоса до сих пор. Очень круто. Прямо молодец тот, кто это все сделал. Так, Евгений пишет: поздравляю тебя и весь коллектив Радио Максимум с днем радио от души. Да будет максимум. Спасибо большое. Сергей пишет: Кость Михайлов, ты сегодня, как и всегда, молодец и раскочегарил. Спасибо. Эфир по максимуму. Примите поздравления с днем радио от всех жителей деревни Новое Привалово. Спасибо, принял, передал. Даниэль пишет: Константин, добрый вечер. Привет, Даниэль. Если бы не Александр Степанович Попов, кем бы ты работал сейчас, Константин? Я думаю, что я бы, наверное, исполнил одну из детских мечт. Это либо я бы был lawn mower man, то есть газонокосильщиком, потому что с детства обожал вот это чудо, которое творит газонокосилка. Не электрической, бензиновой, потому что обожаю запах именно скошенной травы вместе с бензином, с выхлопом. Очень прямо. И вот это чудо, когда он наезжает на высокую траву, а после себя оставляет порядок. То есть наезжает на хаос, а после себя оставляет идеальный орднунг, порядок. Это во мне вот этот самый перфекционист. Ликовал все время, когда я наблюдал в Парке Победы в Санкт-Петербурге работу газонокосильщиков. Это очень круто было. Также про дорожный каток могу сказать. Вот этот рыхлый асфальт после прокатки по нему дорожного катка становился идеально ровным, гладким. И вот это меня тоже завораживало. Опять же, вот этот запах асфальта вместе с выхлопом дизеля. А катки все дизели на солярке работали. И вот это меня тоже. Ну, либо машинистом поезда, либо метро. Вот бы я кем был. Приносил бы, наверное, больше пользы обществу. Скорее всего. А вот Даниэль продолжает: так бы и жили серостью, запускали голубей между селами, да сплетничали возле овощного. Всех с днем радио. Спасибо большое. Кирилл пишет: Кость, привет, дружище, от Саныча. Здорово, Саныч. Всей семьей поздравляем тебя и всех слушателей с днем радио. Спасибо большое. Процветание благодарных слушателей. Еду с другом за своей Нивой забирать ее из студии «Автозвука». Прям к празднику все готово. Максимум заиграет на максимум. На акустике не экономил.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». «Максимум Грильфест» возвращается. С 28 по 30 августа московская площадка «Арма» объединит музыку от самых ярких и знаковых групп России с фирменными блюдами от самых талантливых поваров и грильменов. Три дня вкуса, три дня рок-н-ролльного драйва, три дня веселья и общения. Билеты на фест уже в продаже. В неделю с 20 по 26 апреля первые покупатели смогут заполучить их по специальной цене. Не упусти свой шанс и следи за эфиром «Радио Максимум». Первые подробности фестиваля уже совсем скоро.

0: Хим на Радіо Максимум, Solitary Man.
1: Костя Михайлов на Радіо Максимум.
0: Далее Noah Kahan, The Great Divide. А пока у нас тема. Это факты из нашей биографии, в которые никто не верит. Константин Санч, здравствуйте, пишет Сергей. Здравствуйте, с днем радио вас. Спасибо большое. Я говорю про факты из Википедии, про меня, который является спорным, в который никто не верит. Вы имели в виду факт про вас, что вы снимались у «Любовь и голуби». В это никто не верит. Нет, в это поверить, в принципе, можно, потому что «Любовь и голуби» снимали черти когда, и я тогда совсем был подросток. Юноша бледный, со взором потухшим. И, в общем, да, я там стоял, прикинувшись шлангом, мелким главным героем в детстве, в телогрейке у дерева во время похорон там этого самого деревенского дурачка. В это поверить несложно, в принципе. Так что, ну, условно снимался. Ну, я там есть, скажем. Не то, что прямо я проявил чудеса актерского таланта, просто стоял и молчал. Меньшов тогда сказал моему отцу, который играл главную роль как раз в этом фильме, Василия Кузякина. Меньшов ему сказал: «Саш, как твой сын умеет прекрасно молчать? Знал бы он, что вырастет радиоведущий». Ну да, в этот факт как раз можно поверить. Это нормально. Эльмира пишет: «Здравствуйте, Константин». Нет, там есть в Википедии другие факты про меня, интересненькие такие, в которые очень сложно поверить, правда. Один из них, сразу скажу, фейк. Эльмира пишет: «Здравствуйте, Константин, отличного настроения эфира, с праздником». Спасибо большое, Эльмира. И прислала мемчик, так, не мемчик даже, а исторический факт. Известная история такая, но очень хорошая. Одна из таких ярких историй в истории. Один из ярких эпизодов, скажем так, в истории радио, вообще мирового радиовещания. 1 апреля 1976 года английский астроном Патрик Мур сделал розыгрыш на радио BBC. Он сделал пранк, наверное, первый в истории радио, в принципе. Он сообщил слушателям, что редкий астрономический эффект произойдет в 9 часов 47 минут. Плутон, предположительно, пересечет Юпитер, вступит с ним в гравитационное взаимодействие и ослабит поле притяжения Земли. По истечении этого времени BBC получил множество звонков от слушателей, рассказывающих о странном чувстве. Некоторые утверждали, что даже оторвались от стульев и начали летать по комнате. Ну, не говоря уж о том, что больше половины британцев именно в 9.47 попытались подпрыгнуть. Благодаря вот этой шутке английского астронома Патрика Мура. Ну, такой тонкий британский радио-юмор.
1: Радио Максимум. Максимум.
0: Тот самый обещанный Noah Kahan. Новинка. The Great Divide. Хороший трек.

0: хорошей музыки много бывает. Подключайся к музыкальным потокам в мобильном приложении и на сайте maximum.ru. Инди, брит-поп, софт, эмо, панк, гранж, максимум Линкин Парк, максимум Рамштайн, максимум Депеш Мод и многие другие. Приложение доступно в App Store и Google Play. Радио Максимум. Включай и включайся. Реклама.
1: Человеку достаточно 5 минут смотреть на речной пейзаж, чтобы прийти в состояние полного душевного комфорта. Так утверждают психологи.
2: А Донстрой утверждает, вы можете любоваться рекой не 5 минут, а сколько душе угодно. Только не пропустите старт продаж на острове в Москве. Видовые квартиры с окнами во всю реку. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Окей, каждый день с выгодой. Сыр Брест-Литовск. Упаковка 500 граммов. 439,99. С 7 по 20 мая. Окей. Подробности на ОКМаркет.ру.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Garbage на радио Максимум. Why do you love me? Почему вы меня любите? 2:08:30. Точно московское время. Инженер Ти пишет: привет, Кость Саныч. Здорово, Сан Саныч. Всех с днем радио, спасибо. А также с днем радио в диапазоне Citizen Band CB на канале 15. Сетка C, модуляция AM. Это же тоже радио, и там часто общаюсь. Дальнобойщикам привет, чистого неба, зеленого света и ни жезла, ни калейки. Отзовитесь, кто может, вот только там я и могу быть радиоведущим, и только в радиусе километров 10-15. Игорь Борода пишет: а сегодня мы говорим про факты из нашей биографии, в которые никто не верит. Когда я говорю, что почти каждый день вижу знаменитых актеров, политиков и спортсменов, мне никто не верит. Но когда узнают, что я сторож на Троекуровском, все вопросы отпадают. Он же пишет: я на Грильфесте встретил Константина, но мне не верит ни одна скотина.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Далее Мьюз, прямо сейчас Джет. She's a genius.